0: В своем сыне.
1: Женщина пригласила Илью в свой дом. Она замесила тесто, сделала маленькие лепешки и испекла их. Затем она принесла лепешки Ильи. Слезы выступили у нее на глазах, когда она смотрела, как ест Илья.
2: «Чем я накормлю моего сынишку?»
1: – спросила она. Но когда она посмотрела в катку, то какое чудо! Там снова была мука. Она заглянула в кувшин. Там по-прежнему была ложка масла. С этого дня женщина каждый день пекла лепешки для Ильи и для себя и своего сына. Каждый день после еды она заглядывала в катку. В катке было столько же муки, как и прежде. Потом она заглядывала в кувшин. На дне по-прежнему еще оставалось масло. И вдруг случилось большое горе. Сын женщины заболел и через несколько дней умер. Безутешно плакала женщина, держа на коленях тело умершего ребенка.
2: «Теперь я стала совсем одна, и мне некого больше любить. Ведь я заботилась о тебе, Илья. Почему же Бог допустил, чтобы мой сын умер?»
1: Илья поднял мальчика с постели.
0: «Я хочу взять его ненадолго к себе».
1: Он принес мальчика в свою комнату и положил его на свою постель. Потом он запер дверь и воззвал к Богу.
0: «Почему ты допустил это горе? Прошу тебя, сделай, чтобы мальчик снова ожил. Его мать заботилась обо мне и кормила меня».
1: Бог услышал просьбу Ильи и возвратил мальчика к жизни. Илья посмотрел на мальчика и вдруг увидел, что мальчик дышит. Он взял мальчика на руки и спустился с ним к его матери.
0: «Смотри, твой сын жив. Я попросил об этом Бога, и он оживил твоего сына».
2: «Теперь я знаю, что ты человек Божий. Благодарю тебя, Боже, что ты послал Илью в Сарепту. Через него я научилась доверять тебе».
1: Долго жил Илья в Сарепте, но однажды Бог велел ему вновь идти к царю Ахаву. Ахав был очень зол на пророка Илью. Царь считал, что Илья виноват в том, что в стране так долго нет дождей. Он приказал схватить пророка и убить его. Всюду солдаты искали его, но не могли найти. И вдруг Илья сам пришел к царю. Он не боялся Ахава и, придя во дворец, сказал:
0: «Ты должен поклоняться Богу истинному, а ты поклоняешься ложным богам. Ваал – ложный бог. У него нет могущества, и я могу доказать тебе. Собери на горе Кармил народ израильский и пророков Ваала, и мы воочию увидим, кто есть истинный бог».
1: И царь Ахав повелел израильтянам и всем пророкам Ваала собраться на горе Кармил. Илья сказал:
0: «Мы приготовим жертвенники, но не будем зажигать огня. Пусть пророки Ваала молятся, чтобы их Бог послал им огонь на их жертвенник. И я тоже буду молиться Богу, чтобы Он послал огонь на мой жертвенник. Бог, который пошлет огонь на жертвенник, и есть истинный Бог».
1: Когда все собрались на вершине горы, пророки Ваала построили из камней жертвенник Ваалу. Потом они положили на алтарь заколотого тельца, но не зажгли огонь на жертвеннике. Илья встал во весь рост и закричал, обращаясь к народу, чтобы все могли его слышать:
0: «Настало время, чтобы вы образумились. Есть лишь один Бог истинный и сущий. Нельзя поклоняться двум богам – Ваалу и Богу Израиля. Давайте посмотрим, какой Бог зажжет огонь на поставленном ему жертвеннике. И тогда мы увидим, кто есть Бог сущий, Бог истины, Ваал или Бог Израиля».
1: Илья сказал пророкам Ваала, чтобы они первыми начали молиться своему Богу. И пророки стали молиться, вопить и кричать, обращаясь к Ваалу. Они тщетно молились почти целый день. Они хлопали в ладоши и плясали вокруг жертвенника, но огонь все не появлялся. Илья смеялся над ними:
0: «Может быть, Ваал заснул и потому не слышит вас? Кричите громче, чтобы разбудить его. Тогда он, может быть, пошлет вам огонь».
1: И пророки Ваала начали вопить и кричать еще громче, обращаясь к Ваалу. Они плясали вокруг жертвенника все быстрее, но огня так и не было. Теперь настал черед пророка Ильи. Он призвал всех израильтян подойти поближе, чтобы они могли лучше видеть все происходящее. Он взял большие камни и воздвиг из них жертвенник Богу. Он положил на жертвенник заколотого тельца, затем он выкопал ров вокруг жертвенника. Наполнив ведра водой, он вылил всю воду на жертвенник, так что весь жертвенник стал мокрым, и вода полилась вокруг жертвенника и ров наполнился водой. И вот Илья встал перед жертвенником и начал взывать к Богу громким голосом:
0: Великий Боже!

0: Боже, молю Тебя, яви людям свое могущество, и пусть познают они, что Ты один Бог Израиля, Бог сущий, Бог истинный. Да обратятся сердца их к Тебе.
1: И вдруг яркое пламя охватило жертвенник Ильи, и густой дым поднялся в воздух. И все сгорело в огне, и телец, и жертвенник, и даже воду поглотил огонь. Увидев это, все вокруг воскликнули: «Бог Израиля – наш Бог, мы хотим служить Богу нашему». А пророк Илия обратился к царю Ахаву.
0: «Теперь ты можешь спокойно отправляться домой. Я слышу шум дождя».
1: И тут все увидели, что со стороны моря надвигается небольшое облако. Оно быстро приближалось, и скоро все небо потемнело и покрылось тучами. На землю начали капать крупные капли дождя, и полил сильный дождь. Засухе пришел конец. Теперь снова будет зеленеть трава на лугах, и поля будут приносить урожай. Все поняли, что дождь на землю послал Господь, Бог Илии.

Ребята, эта история о жизни пророка Божия Ильи еще раз показывает нам, как великий и всемогущ наш Бог. Нет другого Бога, который бы мог творить такие чудеса, как наш всесильный Бог. Какое счастье служить такому Богу! Сколько бы ни взывали пророки Ваала к своему Богу, они бы не получили ответа, потому что Ваал – ложный Бог, его придумали люди. Но наш Господь творит чудеса и слышит молитвы праведных. Разве не чудо то, что Он сотворил в вашей жизни, ребята? Он открыл вам чудесный план спасения. Он подарил вам свое слово, Библию, которая открывает нам все тайны бытия и учит, как мы должны жить, чтобы получить жизнь вечную. Прекрасен наш Бог, не правда ли? Давайте же прославим Его вместе в этой песне.

ребята, наша передача подошла к концу. Мы всегда с нетерпением ждем ваши отзывы на нашу передачу. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются все участники передачи, а также ее ведущая Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN. В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». На прошлой неделе мы продолжали размышлять о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа. В нашем обозрении доказательств Нового Завета мы не упомянули две его части. Мы ничего не сказали об Откровении, книге, которая описывает последние времена, и мы также ничего не сказали о синоптических Евангелиях, в которых находится поучение Иисуса Христа. О втором пришествии Христа повествуют все три синоптических Евангелия – Матфей, Лука и Марк. Особенно ясно об этом свидетельствуют апокалиптические главы, как Матфея 24 глава, Марка 13 глава и Луки 21 глава. Мы желаем обратить наше внимание на Евангелие от Матфея, 23 главу с 37 стиха по 25 главу 46 стиха, так как оно представляет более полное повествование из троих. Это место, к сожалению, довольно длинное, чтобы процитировать. Оно содержит одну из главных речей Христа. Это его прощальное слово к Израилю, в котором он информирует их о признаках его пришествия. Несколько частей этого слова включают предупреждение Израиля, 23 глава с 37 по 39 стих. Повод для этого слова, 24 глава, первых 4 стиха. Поприще этого непредвидимого века, 24 глава с 5 по 8 стих. Великая скорбь, 24 глава с 9 по 22 стих. Предупреждение об обманщиках, 24 глава с 23 по 28 стих. Описание его пришествия и сверхъестественное собрание Израиля, 24 глава с 29 по 31 стих. Заверение его предсказанного пришествия и надлежащее предупреждение Израилю, что когда они видят все это сбывающимся, сравни Луки 21 главу 28 стих, они должны бодствовать, 24 глава с 32 по 25 главу 30 стих. Суд народов, 25 глава с 31 по 46 стих. Великой задачей для Израиля является ответственность бодствовать. Люди во время Ноя не бодствовали. Злой раб не ожидал своего господина. Пять неразумных дев не были готовы встретить возвращение жениха. Это вся часть, 24 глава с 37 по 25 главу 30 стих, ожидает грядущего суда Израиля. Как в имении имеются добрые и злые рабы, и как имеются готовые и неготовые девы, ожидающие брачного пира, и как имеются употребляемые и неупотребляемые таланты, так Израиль будет призван на суд, когда придет Мессия. Сравни Иезекии, 20 глава с 33 по 44 стих. Это созидательное откровение оканчивается главным предсказанием относительно суда народов, тогда живущих на земле. 25 глава с 31 по 46 стих. Суд которых, как суд Израиля, совершится, когда возвратится царь и примет престол Давида в Иерусалиме. Обратим наше внимание на Евангелие Марка, 9 главу, первых 9 стихов. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе, и явилось облако, осияющее их, и из облака и шел глас глаголящий: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он повелел никому рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий и воскреснет из мертвых. Признают ли все богословы или нет, но преображение Иисуса Христа занимает важное место в Новом Завете. Все три синоптических писателя довольно подробно описывают его и представляют силу и пришествие Христа, то есть его пришествие в его царстве. Матфея 16 глава 28 стих, Марка 9 глава 1 стих, Луки 9 глава 27 стих, 2 Петра 1 глава 16 стих. Апостол Петр, один из избранных участников при этом великом событии, написал: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда он велелепной славы принесся к нему такой глас: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». 2 Петра, 1 глава, 16 по 19 стих. Преображение произошло пред смертью Христа. Ученики должны были пережить удар и потрясение этой смерти. Смерть была ясно предсказана Христом, но божественно удержана от их разумения. Лука пишет в своем Евангелии: «Отозвал же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Луки 18 глава с 31 по 34 стих. Не было более ясного предсказания о смерти Иисуса Христа. Почему они не разумели такого ясного предсказания? В период земного служения Христа они проповедовали с божественной властью и личной искренностью весть относительно мессианского земного царства с Христом как царем на престоле Давида, национальной надеждой Израиля. Совершенно ясно, что они не могли проповедовать благовестие, основанное на смерти и воскресении Христа, когда они не разумели предстоящие события. То, что так занимало их, ради чего они посвятили свою жизнь, должно было разбиться жестокой смертью царя. Видение пришествия Христа в силе и его царстве было дано Петру, Иакову и Иоанну. Двоим из них было поручено написать доктринальную часть Нового Завета, а другой стал первым апостольским мучеником, чтобы они скорее могли принять непредвиденное замедление, которое надобно для века благодати, и уверить их, что планы и цели Божии относительно царства для Израиля не отменены. Конечно, уверенность, предоставленная преображением, принесла мало пользы ученикам во время смерти Христа. Но после смерти и воскресения она пояснила истину, что несмотря на то, что новая и прекрасная цель была представлена через смерть и воскресение Иисуса, все же земная цель не покинута, но будет исполнена Христом во время Его второго пришествия, и не в бессилии и в унижении, как в первом пришествии, но в силе и славе, как было представлено в преображении. О втором пришествии Иисуса Христа читаем также в Евангелии Луки 12 главы 35 по 40 стих. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин пришед, найдет с бодствующими. Истинно говорю вам, Он, припоясавшись, и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Из много написанного евангелистом Лукой о втором пришествии, это место является хорошим образцом. Оно обращается к Израилю и повелевает, чтобы они бодствовали, ожидая прихода Христа. Бодствование – ответственность Израиля, когда они будут видеть все сбывающимся. Луки 21 глава 28 стих и 31, Матфея 24 глава 33 стих. Призыв, чтобы Израиль бодствовал, ожидая славного явления Христа, когда Он освободит их, исполнит обетование, не следует смешивать с обязанностью Церкви, которая должна ожидать явления Христа, чтобы Он взял ее к себе. Подобно как в Евангелии от Матфея в 25 главе с 1 по 13 стих Израиль уподобляется десяти девам, и их нужда в горящем личном светильнике символизирует готовность, так и в этом месте сказано, чтобы чресла их были припоясаны и светильники горящими. В 36 стихе сказано, что Израиль ожидает возвращения Христа с браком. В 19 главе с 1 по 16 стих книги Откровения мы имеем последнее описание второго пришествия Христа. И как должно быть, описание 19 главы представляет славную личность возвращающего царя. Церковь в первые века очень интересовалась вероучением о втором пришествии Иисуса Христа. Апостолы, как мы уже видели из предыдущих бесед, верили в возможность пришествия Христа в их дни. Следующие за ними поколения продолжали эту веру блаженной надежды, считая его пришествие неминуемым. До третьего столетия не было великой перемены. Но со времен Константина эту истину начали отвергать и в конце концов совершенно отклонили. Только в течение последних 100 лет церковь опять восстановила это вероучение, хотя и сегодня имеется много противления и равнодушия. 4 причины содействовали этому положению. Во-первых, установление времени пришествия. Например, последователи Уильяма Миллера, родившегося в 1788 году, умершего в 1848 году, из штата Массачусетс, установили, что Христос должен был прийти в 1843 году. Миллениал-давнист считали, что пришествие будет в 1914 году. Многие другие устанавливали времена второго пришествия Иисуса Христа. Такая практика установления времени привела вероучение о втором пришествии к бесчестию во многих религиозных кругах. Во-вторых, о втором пришествии Христа часто также учат секты и группы, которые придерживаются причудливых, воображаемых и небиблейских вероучений. Они произвели плохую репутацию для этого вероучения, поэтому трудно убедить людей, что преподаваемые ими ереси не являются необходимой и составной частью этой истины. В-третьих, предупреждения и предрассудки удерживали многих от принятия этого вероучения. Духовное толкование этих пророчеств в течение многих столетий держало людей под своим влиянием. Людям трудно оставить традиционные взгляды и толковать Библию согласно исторических и грамматических принципов. Церковные символы и литература представляли этот взгляд неприступным. В-четвертых, невозрожденное сердце является главным противлением этого учения. Только искренно верующий может сказать: «Ей гряди скоро» Откровение 22:20. Неверующие и наглые ругатели продолжают говорить: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же» 2 Петра 3:4. По причине того, что и в наше время имеет сопротивление этой истины, посмотрим на важность этого вероучения. Важность вероучения. Многое указывает на важность истины второго пришествия Христа. Во-первых, второе пришествие занимает важное место в Писании. Это действительный факт, что оно занимает много места в Писании. Несмотря на то, что первое и второе пришествие в ветхозаветных пророчествах настолько соединены, что трудно представить определенное обетование относительно второго пришествия, но имеются некоторые места Писания, которые ясно говорят о нем. Например, Иов в книге Иов в 19 главе 25 стихе говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». В книге пророка Захарии, 14 главе, 4 стихе читаем: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку». В Новом Завете эта истина упоминается больше 300 раз. Целые главы посвящены этому предмету, как Матфея 24 и 25 глава, Марка 13 глава, Луки, 21 глава, сравните первое послание Коринфянам, 15 главу. Некоторые книги посвящены этому предмету, как 1 Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам и Откровение. Можно истинно сказать, что каждый писатель Нового Завета говорит о втором пришествии Христа. И если мы примем всякий прообраз, выражение и ссылку, мы можем сказать, что каждая книга Нового Завета говорит об этой истине. Во-вторых, второе пришествие – ключ к Писанию. Мы часто говорим о молитве и способном учению Духе как ключах к пониманию Слова Божия. Но к этому необходимо добавить, что признание фундаментального характера вероучения о втором пришествии Христа является также ключом к Писанию. Мы соглашаемся с некоторыми богословами, которые считают, что многие библейские догматы, постановления, обетования и прообразы можно полностью понять только в свете вероучения о втором пришествии. Возьмем для примера библейское вероучение. Христос – пророк, священник и царь. Никто не может надлежаще понять его царственную должность без признания истины второго пришествия. Спасение представлено в трех временах – прошлом, настоящем и будущем. Но трудно представить взгляд о будущем спасении без веры в его пришествие. Учение апостола Иоанна о двух воскресениях – представить игру слов без рассматриваемой истины. Завет Давида делается необъяснимым для опровергающего истинного второго пришествия Христа. Многие прообразы Писания теряют свои привлекательные свойства, если не рассматривается в свете Христова пришествия. Времена Ноя и Лота делаются просто фактами древней истории, если они не имеют прообразного значения. Великие события в жизни Авраама, Исаака и слуги и Ревеки не символизируют Отца, Сына, Духа Святого и Церковь, если опровергается рассматриваемая истина. Мы можем упомянуть, что суббота потеряет свое прообразное значение без признания этой истины. Подобное можно сказать о многих обетованиях и постановлениях, как крещение и вечере Господней, которые потеряют свое значение, если отвергнем истину пришествия Христа. В-третьих, второе пришествие Христа – надежда Церкви. По Писанию ни смерть, ни обетование мира не является надеждой верующего, а второе пришествие Иисуса. Апостол Павел написал, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» Титу 2:13. Апостол Петр говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3 сравни 2 Петра 3 главу с 9 по 13 стих. И апостол Иоанн сказал, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». 1 Иоанна, 3 глава, 2 и 3 стихи. Определенно, это великая надежда Церкви, достойна нашего внимания и принятия. В-четвертых, второе пришествие – побуждение к библейскому христианству. Искренняя вера в эту истину имеет дело с ортодоксальностью, ибо имеющие эту надежду интеллектуально и сердечно никогда не отрицали божественность Христа и не опровергали боговдохновение Библии или отрекались от веры, однажды преподанной святым. Но это не все. Принятие этой истины также включает самоочищение. 1 Иоанна 3 глава 3 стих и 2 Петра 3 глава 11 стих. Эта истина вдохновляет бодствование и постоянство. Матфея 24 глава 44 стих, 1 Фессалоникийцам 5 глава 6 стих, 1 Иоанна 2 глава 28 стих. Она побуждает отступников веры вернуться назад. Римлянам 13 глава с 11 по 12 стих. Она представляет предупреждение безбожным. 2 Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих. И она опора во время печали и несчастья. Иакова 5 глава 7 стих. Послание к евреям 10 глава с 35 по 37 стих. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 18 стих. Ясно, что блаженное упование было побуждением для христиан первых веков. Люди, которые слышали Христа, что Он опять придет, не могли опять обольститься привлекательностью мира. Они ожидали Его пришествия, жили для Него, старались привести других ко Христу и к надежде Его пришествия. В-пятых, второе пришествие Христа имеет заметный эффект на наше служение. Надежда на пришествие Господа имеет заметный эффект на наше служение Христу. Писание представляет нам через обетование и перспективы Его пришествия величайший стимул для служения. Матфея 24 глава 45 по 51 стих, Луки 19 глава 13 стих, 2 послание Коринфянам 5 глава 10 стих, 1 Коринфянам 3 глава с 11 по 15. В нем открывается нам божественная цель и программа служения. Деяния апостолов, 1 глава 8 стих, 15 глава с 13 по 18, послание к римлянам, 11 глава с 22 по 32 стих. И тогда эта истина представляет основание для эффектного призыва, для принятия Христа и посвящения жизни для Бога. Римлянам 13 глава с 11 по 12 стих и 2 послание Фессалоникийцам, 1 глава 7 по 10 стих. На основании всего сказанного, исповедание символа веры, основа грядущем Христе, была очень важным для верующих. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Многие люди, ошибаясь, считают вредом и злом для нашего достоинства разное. Одни – бедность, другие – болезни или потерю имущества, или, может быть, злословие или смерть, и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. Но никто не плачет о живущих нечестиво, и, что хуже всего, часто даже считают их счастливыми. А это бывает причиной всех зол. Но как оливы не могут произрасти от смоковницы, так и добро не может произрасти от зла. А источник добра – это Библия, это Слово Божие, это сам Бог. Давайте обращаться к этому источнику ежечасно и ежеминутно, и тогда Господь благословит нас на доброе дело. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 27 августа. Сегодняшние места из Писания, записанные в книге «Деяния апостолов» в 16 главе в 25 стихе, а также во втором послании к Коринфянам в 6 главе с 3 по 10 стихи. Там есть такие слова: «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». И далее: «Мы во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Апостол Павел не только выдержал испытания, связанные с миссионерской деятельностью, но и испытания одиночества в заточении. Часто человек может выдержать напряженную работу, даже если она сопряжена со страданиями, но оказаться совершенно разбитым, когда его лишат активной религиозной деятельности, когда он вынужден проводить время в темничном заключении. Даже самая благородная птица, привыкшая парить высоко над облаками и способная совершать длинные перелеты, впадает в отчаяние, если заточена в клетку, где она просто беспомощно бьет крыльями о железные прутья своей темницы. Может быть, вам приходилось наблюдать, как томится горный орел в узенькой камере с поникшей головой и опущенными крыльями. Это печальная картина бездействия. Павел находится в темнице. Это другая сторона его жизни. Хотели бы вы увидеть, как он воспринимает это? Он смотрит поверх тюремных стен и своих врагов. Апостол Павел смотрит на эти обстоятельства по-особому. Он пишет письмо и ставит свою подпись под ним. Не подпись, что он раб Феста, кесаря или жертва Синедриона, но раб Божий. Во всем случившемся он видел Божью руку, Божье провидение. Темница стала для него дворцом, поэтому-то во время его присутствия там тюремные коридоры оглашались звуками победной хвалы и радости. Оторванный от миссионерской работы, которую он так любил, Павел соорудил новую кафедру, новое место для свидетельства, с которого звучали пламенные слова проповеди о свободе верующего. Драгоценные слова правды и света вышли из тех глубин мрачного плена. Павел писал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4, с 11 по 13 стихи. Стоит задуматься, что длинная вереница святых прошла через заточение и тюрьмы, все они шли по следам Павла. 12 долгих лет вынужден был молчать в стенах Берфордской тюрьмы Буньян, но именно там он написал одну из лучших своих работ – книгу, которая по своей популярности, наверное, уступает только Библии. Он писал: «Я почувствовал себя в тюрьме как дома, потому и взялся за перо. Я писал и писал, потому что радость вдохновляла меня». Его книга «Путешествие пилигрима», как чудесный сон, долгой ночи освещала путь многим усталым странникам. Исполненная Святым Духом, француженка мадам Гион также долго находилась в стенах тюрьмы. Она была подобна некоторым птицам, которые слаще поют в их заточении. Звуки музыки ее чистой души разносились далеко за пределы темничных стен, развивая скорбь многих унылых и разбитых сердец. Да, небесное утешение часто рождалось в местах полного одиночества. «В тихий вечер склоняю я колени в тиши, и тебя призываю, о властитель души, ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь на запросы души,
Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Светом правды всегда Ты нашу жизнь озари, как в Емаус когда-то рядом с нами иди. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне, с нами будь до конца.

0: слушаете BBN, не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

Наша беседа сегодня о великом духовном возрождении. Это то благодатное время, когда Господь Бог необыкновенным образом источает на верующих жизнь и силу Духа Святого. Разумеется, Дух Божий пребывает в душе всякого истинно верующего человека каждую минуту, однако в дни возрождения его присутствие ощущается самым непосредственным и чудным образом. Когда Дух Святой нисходит в силе на верующих, мы не просто веруем, что Бог с нами, мы начинаем явственно ощущать Его святое присутствие. Во дни возрождения проповедник, годами провозглашавший Слово Божие без какого-либо заметного результата, вдруг начинает говорить с удивительной силой. Слушающие его слышат уже не голос пастыря, но глас самого Господа Бога. Во дни возрождения верующие, которые прежде не имели желания долго молиться, по настоянию Духа Святого вдруг настежь отверзают душу свою пред Богом, молясь продолжительным молением. А люди неверующие, которым прежде церковь казалась скучной, более не могут оставаться вне церковного лона. Их внимание приковано к происходящему. Многие каются в своих грехах и веруют в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Возрождение – это снисхождение Духа Божия, которое случается исключительно по Его святой воле. Господь Бог Сам определяет время, место и продолжительность истинного возрождения. Это чудо может продлиться один день, несколько лет или даже несколько десятилетий. Такое возрождение может затронуть лишь одну общину верующих или охватить всю страну, все сообразно воле Духа Святого. Истинное, богоугодное возрождение нельзя запланировать или начать человеческими методами, ибо оно покоится исключительно на силе Божией. Истинное возрождение не является искусной манипуляцией над человеческими чувствами с целью незамедлительного внешнего ответа. Да, настоящее возрождение может вызвать в людях сильные эмоции, но это, повторюсь, исключительно дело рук Божиих, а не человеческих. Верующие ошибаются, когда в стремлении к возрождению они начинают уповать лишь на свои силы и методы, забывая о Боге. Однако было бы ошибкой полагать, что массовые духовные возрождения являются лишь делом прошлого или же делом эмоционально неуравновешенных людей. Наши сердца должны быть широко распахнуты Духу Святому. Мы должны быть готовы к тому, что Он соделает явным свое великое присутствие. В новозаветные времена Церковь Христова появилась во дни снисхождения Духа Святого. С тех дней величайшие достижения Церкви произошли во время особого благословения Духом Святым.

как мы помним, Дух Святой снизошел первый раз на верующих во время праздника Пятидесятницы, через 40 дней после Вознесения Господня. В этот день Дух явил себя знамениями, которые нельзя было не заметить. Как сказано в Новом Завете, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились им, то есть верующим, разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Ученикам Господа Иисуса Христа был дарован дар прославления Бога и провозглашения Его благой вести на различных языках. Удивленным свидетелям апостол Петр объяснил, что это было предсказанное ветхозаветными пророками снисхождение Духа Святого, и что случившееся чудо было соделано самим Господом Иисусом Христом. Как провозгласил апостол, «Итак Он, то есть Иисус Христос, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Многие среди присутствующих, ранее не веровавших в Господа и даже принявших участие в Его распятии, покаялись тогда в своих грехах. Около 3000 человек всем сердцем приняли евангельскую весть, провозглашенную апостолом, и крестились. Первоначальное снисхождение Духа Святого в день Пятидесятницы не являлось последним таким случаем. В новозаветной книге «Деяний святых апостолов» мы вновь и вновь читаем, как верующие исполнялись Духом Святым во времена особых испытаний, и как стремительно росла Церковь благодаря этому. Как сказано в 9 главе «Деяний святых апостолов», «Церкви же были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Даже в одни преследования ученики исполнялись радости Духа Святого. Мы можем понять события, описанные в Новом Завете, и стремительный рост ранней церкви, лишь памятуя, что все это случилось при необыкновенном благословении Духа Святого. Таким образом, и сегодня церковь может ожить и обрести силу лишь при Его Духоснисхождении. Именно Дух Святой сотворил подобное в разное время во множестве мест. Вот почему нам следует ожидать Его чудных деяний сегодня. Да, сегодня нам нужна наша Пятидесятница, снисхождение Духа Святого, подобное сотворенному Господом в день Пятидесятницы в Иерусалиме и во время духовного возрождения в истории христианства. Если прихожане теплохладны в своей вере, то и людям вне церкви нет дела до Господа, до Священного Писания. Когда страна все больше отпадает от Бога, мы знаем, нам нужно пробуждение. Лишь обильное излияние Духа Божия в состоянии преобразовать нас.

0: во время Возрождения или до него верующие ощущают великую духовную жажду. Мы стремимся приобщиться жизни и любви Христовой. Мы жаждем не одного лишь спасения, но чего-то большего. Мы хотим испытать полноту святой любви Божьей и Его святости. Нас печалит духовное состояние, столь далекое от самоотверженной, исполненной духом веры христиан новозаветного времени, а также времени многочисленных возрождений. Нас печалит и состояние церкви, и состояние общества. Вот почему мы начинаем молиться о Божьем обновлении и возрождении. В дни духовного возрождения человек жаждет Бога. Бог же удовлетворяет эту жажду благословениями Духа Святого. Кто-то обращается к Богу с молитвой явить свою силу и милость, и Бог отвечает на эту молитву. Человек, долгие годы верно трудившийся на ниве Господней, проповедует то же самое слово тем же самым способом, как и всегда, но Бог неожиданно являет свою силу и дает чудный результат. Дело здесь, конечно, не в ораторских способностях проповедника, но в силе Божией. Как писал апостол Павел: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Такое помазание, такое явление силы Духа Святого в проповеди является одной из отличительных черт истинного возрождения. Даже если для возрождения нет условий, Господь использует проповедь евангельской истины, труждаясь через верных Ему. Во время возрождения же проповедь Христа обретает еще большую силу. Больше людей откликаются на евангельскую весть. Самой удивительной чертой возрождения является всеохватывающее чувство присутствия Божия среди верующих. Именно это укрепляет христиан в вере и наставляет на путь к Богу неверующих. Как сказано в Священном Писании: «Неверующий падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог». Мы не в состоянии создать возрождение своими собственными человеческими методами. Бог призывает нас молиться и провозглашать Слово Божие во время и не вовремя, когда идет возрождение и когда его нет. Нам следует благодарить Господа за всякое благословение, ожидая благословения величайшего. Однако мы знаем из Священного Писания и из истории Церкви, что происходит во время Возрождения. Мы ведаем великие дела, соделываемые Духом Божиим во время особой благодати. Мы знаем, какая благая перемена наступает в жизни Церкви и всей страны, когда Бог являет во всей полноте силу Свою. Вославим же Дух Святой за Его великие деяния в прошлом и призовем Христа в молитве щедро излить на нас Своего Духа Святого. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенное собрание. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Образ жизни в новом году. Илия был человек, подобный нам. Послание Иакова, 5 глава, 17 стих. Хотели бы вы, чтобы ваша жизнь была наполнена миром, ведущая к истине и подлинности? Тогда сегодняшние принципы именно для вас. Вот 8 шагов, которые помогут вам изменить ситуацию. Первый. Позвольте Богу управлять вашей жизнью. Именно такой девиз был Освальда Чемберлена.

0: телефон на время, на обед. Попробуйте выключить телевизор на 24 часа. Откройте для себя голос вашего супруга и да, вновь познакомьтесь с вашим другом. Четвертый. Предайте все ваши активы в руки Божьи. Если вы действительно верите, что все, что есть у вас, это дар от Бога, посвятите все Ему и спросите, как использовать это разумно. Пятый. Отведите взгляд от своего «я». Перестаньте разговаривать и больше слушайте. Попросите кого-нибудь другого сказать, что он считает важным. Посчитайте, сколько раз вы произносите «я», «мне» или «мой» в телефонном разговоре, например. Шестой. Станьте ближе для другого человека, для служения Богу. Предложите помощь своим знакомым в том, чтобы, ну, например, посидеть с их ребенком. Окажите помощь пожилым людям в доме престарелых. Посетите больных после реанимации. Окажите кому-нибудь материальную помощь. Приготовьте еду больному соседу. Окажите какое-нибудь влияние на жизнь других, окружающих вас. Седьмой. Не переживайте о мелочах. Помните, это все мелочи. Доверьтесь и не беспокойтесь, просто на сегодняшний день. Восьмой. Не держите гнева в себе и не пытайтесь отомстить. Откажитесь от гнева и мести, они смертельно опасны для вас. Бог достаточно велик, чтобы справиться с человеком, которого вы ненавидите. Забудьте, он того не стоит. Вот 8 способов, которые помогут вам развить подлинную жизнь, наполненную смыслом. Попробуйте это сделать.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника-пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мне хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, затронуть еще один вопрос. Чем опасно недоверие? Чем опасно недоверие? Рассказывают такую историю. У одной супружеской пары не было детей, хотя они несколько лет уже прожили в браке. Чтобы не чувствовать себя одинокими, они приобрели щенка немецкой овчарки. Они любили его и заботились об этом щенке, как о собственном сыне. Щенок вырос и превратился в большого, красивого, умного пса и не раз спасал хозяйское имущество от воров, был верным, преданным, любил и защищал своих хозяев. Через 7 лет после того, как супруги взяли собаку, у них родился долгожданный ребенок. Муж с женой были счастливы, малыш занимал почти все их время, а псу не доставалось от них ни капли внимания. Собака почувствовала себя ненужной и стала ревновать ребенка к хозяевам. Как-то раз родители оставили спящего сына в доме, а сами на террасе занимались приготовлениями, ужин готовили. Когда они пошли проведать ребенка, из детской вышел пес. Его пасть была окровавленной, и он довольно вилял хвостом. Отец ребенка предположил самое худшее. Он схватил оружие и тут же на месте убил собаку. Затем он вбежал в детскую и на полу у колыбели сына увидел огромную обезглавленную змею. И он понял свою ошибку. «Я убил своего верного пса», — сказал этот мужчина, едва сдерживая слезы. Как часто, дорогие друзья, мы поступаем подобным образом, когда мы проявляем недоверие по отношению к другим людям. Как часто мы несправедливо судим о мотивах других людей. Очень часто мы даже не вникли в суть дела, мы не разобрались во всей истории, мы не поняли, что и почему. Но если наши интересы где-то оказались затронуты, если где-то нам почудилась угроза в наш адрес, то мы предполагаем худшее. И мы начинаем думать о других людях очень плохо. Но тем самым мы можем верных служителей своими словами и своим отношением убивать. Дорогие друзья, недоверие разрушает отношения. Недоверие разрушает отношения. Представьте, что вы подошли к пропасти, и через нее перекинута доска. От чего будет зависеть, пойдете вы по этой доске или не пойдете? От доверия. Если вы доверяете этой доске, то вы пойдете по ней и можете перейти на другую сторону. Если вы не доверяете этой доске, то что вы сделаете? Вы не будете ей пользоваться, вы будете ее избегать. То же самое происходит и в человеческих отношениях. Если вы относитесь к человеку без доверия, то вы начинаете его избегать. И это приведет к разрушению отношений. Мы будем пользоваться, если так можно сказать, в кавычках, мы будем пользоваться лишь теми отношениями, которым мы доверяем. И если мы допускаем в себе изначально недоверие по отношению к другому человеку, то мы не будем пользоваться этими отношениями. Мы будем воздвигать стену, и в конечном итоге это перерастет во что-то худшее. Во что-то худшее. Итак, недоверие разрушает отношения, и далее во что это перерастает? Недоверие побуждает к вражде. Недоверие побуждает к вражде. Это наглядно видно из истории Давида и Авессалома. Я как-то недавно посмотрел на эту историю немножечко под другим углом и обратил внимание на удивительную вещь, на то, как недоверие Давида к Авессалому фактически спровоцировало Авессалома к вражде. Да, Авессалом совершил ужасный поступок. Я не буду сейчас напоминать подробно обо всем этом. Царь Давид на него гневался, и этот гнев был справедливым. Давид долго не выходил с ним на контакт, и это было несправедливым. Это было плохо, он отверг его. Потом вмешались душепопечители, это Иав и одна мудрая женщина. И тогда Давид под влиянием этих душепопечителей согласился вернуть Авессалома на родину, но с одним условием, чтобы Авессалом не видел его лица. Помните, да? Он сказал: «Хорошо, ладно, я понял свою ошибку, да, действительно, Бог ищет не отвергнуть даже отверженного, я готов его вернуть в свое государство, в свой маленький мир, в свой город, но с одним условием, чтобы он не видел моего лица». То есть, Авессалом может жить где-то рядом, но к Давиду, чтобы он не подходил. Вот это хрестоматийный пример недоверия. В истории Давида и Авессалома так продолжалось 3 года. Когда Авессалом вернулся, наверное, у него поначалу были надежды на восстановление отношений со своим отцом. Но 3 года тянулись, и отец не менял своей диспозиции. Он так и не пустил Авессалома в свой мир. К чему это привело? Это привело к тому, что Авессалом уже не мог выдержать вот этого натянутого отношения. И он начал уже враждовать все более и более открыто. Вот послушайте, как он сам объясняет свою реакцию. Выслушаем ответ из уст самого Авессалома. Он потом Иава к себе приглашал, Иав отказывался прийти, ну, потому что Иав знал отношения Давида, Иав не хотел портить отношения с Давидом, поэтому он тоже избегал Авессалома, и Авессалом оказался вообще изолированным от царской семьи. Тогда что делает Авессалом? Сжигает поля Иава. Ну, тогда Иав уже не выдержал, он пришел разбираться. Тут уже не до отношений, да, не до натянутых отношений. Он пришел напрямую лицом к лицу. Если до этого он избегал, не хотел его видеть, не хотел к нему домой приходить, то теперь он уже пришел, руки в боки, и говорит: «Ты что такое делаешь? Ты что творишь?» Авессалом говорит: «А почему ты не приходил ко мне? Я тебя звал, ты почему ко мне не пришел? Я хотел тебя послать к Давиду, чтобы ты передал от меня весть». И вот что он говорит: «И сказал Авессалом Иаву: вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура». То есть вот из той страны, куда он убежал, и откуда Давид разрешил ему вернуться. «Зачем я вообще пришел сюда? Лучше бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». Вот это вот отношение, натянутые отношения, которые продолжались 3 года, были настолько мучительными для Авессалома, что он предпочитал бы быть убитым. Он говорит: «Для меня не в радость ничто. Я не могу жить спокойно. Если я виноват, то убей меня. Почему ты вот так вот себя ведешь? Почему ты поставил этот барьер и не разрешаешь мне приблизиться, разговаривать с тобой и так далее?» И вот за эти 3 года Авессалом так озлобился на Давида, что даже решился через короткое время после этого поднять против него восстание. Дорогие друзья, недоверие действительно пробуждает вражду. Недоверие пробуждает вражду. Ну и в заключение давайте подумаем о том, как эту истину о том, что любовь всему верит, применить в семье и церкви. Мы не будем здесь разграничивать отдельно семью и отдельно церковь, потому что все то, что мы сейчас скажем, вот эти вот практические моменты применения, они одинаково относятся и к семье, и к церкви. Подумайте о себе, о своей жизни, подумайте и о своих семейных отношениях, если вы в браке, если вы не в браке, об отношениях со своими ближайшими родственниками, и подумайте также об отношениях с братьями и сестрами в вашей церкви, в нашей церкви. Как применить вот эту вот истину? Любовь всему верит. Дорогие друзья, это очень важная истина, это очень важный принцип. Без этого действительно невозможно решение конфликтов. Без этого невозможно построение крепких семейных отношений. Без этого невозможно достижение единства в церкви. Если нет взаимного доверия, то ничего не получится. Когда люди приходят для душепопечения в случае конфликтов, особенно если это затянувшийся конфликт, то всегда видно, что утрачено доверие. Утрачено доверие, и люди уже не воспринимают слова друг друга, не готовы воспринимать слова друг друга за чистую монету, так сказать. Они уже все это просеивают через призму своей подозрительности и своего недоверия. И тогда, конечно, очень сложно им выйти на взаимопонимание. Точно так же в семейных конфликтах, когда это затянувшийся семейный конфликт, то муж и жена перестают верить друг другу. Они уже теряют доверие, и они начинают интерпретировать и слова в негативном свете. Если человек что-то сказал, они сразу уже видят в этом какой-то подвох, есть какая-то подозрительность, и они интерпретируют это в негативном свете. И даже если человек что-то сделал, и может быть это вполне нормальное, может быть даже доброе дело, люди уже на фоне вот этого своего конфликта, они не доверяют вот этому доброму делу, они предполагают худшее. Нередко приходилось слушать такое, знаете, когда работаешь с какой-то семейной парой и даешь им советы о том, как им выстраивать отношения. Они друг на друга выливают много грязи, много недовольств. Вот то у него плохо, вот то она неправильно делает. Вот. И потом, когда вдруг замечаешь, что ты даешь им советы, как нужно поступать, как нужно себя вести, и вот, к примеру, муж делает правильный, хороший шаг. Но даже это жена не воспринимает. Она говорит: а, да ладно, это он потому что вот так вот. И даже хорошие какие-то вещи она уже не готова воспринимать в позитивном свете, потому что есть недоверие. И вот пока вот это недоверие не уйдет, очень сложно восстанавливать отношения. Дорогие друзья, как мы должны применить вот эту истину в семье и в церкви? Во-первых, верьте объяснениям. Верьте объяснениям. Возьмите себе установку на доверие. Если, скажем, у вас возникло какое-то недопонимание в семье, муж что-то сделал, что вам непонятно было, или жена что-то сделала не так, как казалось бы, и вот потом вы говорите: а что это, а почему вот так вот? Человек объясняет это. Верьте объяснениям. Если вы проявите недоверие, то вы будете только увеличивать стену в ваших отношениях. Верьте просьбам о прощении. Во-вторых, верьте просьбам о прощении. Если человек согрешил, вспылил, накричал, потом подходит, кается: прости меня. Не говорите: да ты всегда каешься, а потом делаешь то же самое. Верьте просьбам о прощении, не ожидая плодов. Ни в коем случае не ждите плодов. Вы должны поверить сразу. Вы должны принять сразу, простить сразу, не ставя никаких условий. Только так вы сможете идти к разрешению конфликта. В противном случае вы будете усугублять конфликт на фоне праведной риторики. На фоне праведно-религиозной риторики, что, мол, я хочу увидеть от тебя плоды, вы будете виновны в усугублении конфликта. Верьте просьбам о прощении сразу, на слово. Принимайте их. Принимайте сам вот этот шаг, что человек просит прощения. Принимайте как уже хороший, позитивный шаг, как учит нас этому Христос. В-третьих, верьте добрым делам и умейте их замечать. Верьте добрым делам и умейте их замечать. Если человек сделал по отношению к вам какое-то доброе дело, не воспринимайте это как должное, не говорите: ну, конечно, он обязан это делать. Ну, разумеется, он пытается загладить вину. Или: да ему легко это было сделать. Или: да все так делают. А вон мой сосед или моя соседка, они еще больше делают. Не смотрите так. Верьте добрым делам и умейте их замечать. Нередко бывает, что в семьях на фоне конфликта жена, допустим, предъявляет в отношении мужа какие-то претензии и говорит, что он вообще о семье не заботится, да он безинициативный, да ничего он не прикладывает ни к чему каких усилий. И потом ей начинаешь говорить: подожди, но разве он вот этого не делает? Делает. Разве он вот этого не делает? Делает. Посмотри, вот когда вот это вот у тебя происходило, он вон что сделал. Она: ой, да ладно, это все так делают. Получается, что как бы все доброе, что делает человек, это принимается как должное, мол, он и обязан. А любые проявления негативные, любые недостатки, они раздуваются и увеличиваются в наших глазах. Это, конечно, путь к разрушению отношений. Это путь к разрушению отношений. Верьте добрым делам, не судя о мотивах. Предполагайте лучшее в отношении мотивов другого человека. Умейте замечать добрые дела. Не воспринимайте их как должное, но наоборот, отмечайте. Вот это сделал хорошо. Будьте благодарными. Располагайте свое сердце к благодарности. Далее, в-четвертых, умейте видеть в человеке хорошие стороны и умейте концентрироваться на хороших сторонах, а не на проступках. Мы не доверяем другому человеку, когда позволяем себе концентрироваться на его недостатках. Когда перед нами в наших глазах его недостатки вырастают очень большими, любые его преимущества и положительные стороны становятся маленькими, пренебрежимыми, вообще как бы несущественными, тогда мы уже не можем доверять этому человеку. Ведь, конечно, он такой плохой, и в нем так мало хорошего. Но это проблема в нас, проблема в нашем взгляде. Умейте видеть в человеке хорошие стороны и умейте концентрироваться на них, на хороших сторонах, а не на проступках. Предполагайте о человеке лучшее, а не худшее, и сомнения трактуйте в его пользу. Предполагайте в отношении любого дела, любого служения, которое человек в церкви совершает, любого поступка, даже, вот, например, если человек подходит с каким-то вопросом, или, может быть, с обличением, если человек к вам подходит, предполагайте лучшее об этом человеке, а не худшее. Допустим, смоделируем такую ситуацию, что к вам подходит человек с какой-то претензией в отношении служения и начинает говорить, что «А почему это вот ты вот так вот сделал? А почему это у нас вот так вот происходит? А с каких это пор?» Ну да, немножечко грубовато прозвучало, да, когда такие вот фразы «А с каких это пор? А почему?» Это немножечко звучит обидно, это немножечко как наезд звучит. Но трактуйте сомнения в его пользу. Предполагайте о нем лучшее, что раз он подошел, он не промолчал. Значит, он переживает о деле Божьем. Значит, он заботится о том, чтобы в Церкви Божьей было лучше, и чтобы народу Божьему была польза. И это уже хорошо. Да, где-то у него есть шероховатости, неровности характера и его слов. Может быть, не совсем гладко и не совсем тактично он пока умеет облекать свои мысли в слова. Но предполагайте лучшее о его мотивах, о его сердце, что он искренне заботится о благе. И тогда вы сможете в любых таких ситуациях, в любых вопросах конструктивно их решать. Ну и, конечно, у нас остается один очень важный вопрос. Что делать, если доверие уже разрушено? Что делать, если доверие уже разрушено? Это очень важный вопрос. И если бы мы сейчас о нем ничего не сказали, то я думаю, что эта проповедь была бы наполовину незаконченной. Наполовину незаконченной. Нет, я не собираюсь занять у вас еще 40 минут времени. Ответ на него будет более коротким. Но по значимости, как мне кажется, он равняется чуть ли не половине этой проповеди. Это происходит очень часто, с этим очень часто встречаешься. Конечно, легко говорить вот так вот, когда ты начинаешь с нуля, когда ты начинаешь строить отношения с чистого листа, когда ничто еще не омрачает твои отношения с другим человеком, допустим, отношения мужа и жены, или отношения с каким-то братом или с какой-то сестрой в церкви, когда все ровно и нет еще никакой предыстории, тогда легко, легко верить объяснениям, легко верить просьбам о прощении, легко верить добрым делам и уметь замечать их, легко видеть в человеке хорошие стороны и концентрироваться на них, легко предполагать о человеке лучшее, а не худшие сомнения трактовать в его пользу. Это все легко. Но, к сожалению, жизнь такова, что отношения могут в некоторых случаях постепенно осложняться, обиды могут постепенно накапливаться, и люди иногда приходят к такой точке, когда доверие уже разрушено. И как теперь быть? Библия говорит, любовь всему верит. Но как я могу поверить вот этому человеку, после всего, что было. Или в семье, допустим. Если долгий, длительный, может быть, годами тянущийся конфликт, как я могу поверить жене? Или жена думает, как я могу поверить мужу после всего, что было, когда он много раз уже меня обманывал. Дорогие друзья, когда доверие уже разрушено, то нам нужно в первую очередь делать акцент на доверии Богу и Его обетованиям. Когда доверие между людьми уже разрушено, нам нужно в первую очередь делать акцент на доверии Богу и Его обетованиям. Об этих обетованиях, если Господь позволит, мы более подробно поговорим в следующий раз, когда будем разбирать следующее качество любви – любовь всего надеется. Там мы как раз будем говорить об обетованиях, на которые любовь надеется. Но я сейчас, чтобы вы поняли вот эту мысль, немножечко приоткрою завесу. На что мы должны возлагать свое упование, когда доверие между людьми уже разрушено? Мы должны доверять Богу в том, что Он способен работать с нашим супругом или с нашей супругой. Или если речь идет о конфликте с другим членом церкви, мы должны доверять Богу в том, что Он способен работать с этим человеком. Бог может его изменить, Бог может его обличить, Бог может его научить и направить, Бог может открыть ему глаза и показать, в чем он неправ. Мы также должны доверять обетованию, что Бог обещал не прекращать своей работы в его детях. Бог обещал, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Если Бог начал свою работу в человеке, дав ему возрождение, покаяние, он не отступится от него, он будет верно продолжать свою работу в нем. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому мы должны думать о другом человеке, о муже, жене или о другом брате, сестре. Мы должны доверять Богу, что Он пообещал не прекращать своей работы. Он будет продолжать это делать, даже когда у людей опускаются руки, даже когда человек ничего не может сделать, Бог будет работать. Вы скажете, ну а как же в отношении неверующего мужа? Если муж неверующий, то здесь как я могу доверять неверующему человеку? Ведь лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Да, действительно, сердце невозрожденного человека лукаво и крайне испорчено. Как мы можем ему доверять? Невозможно, казалось бы. Но в этом есть логическая, как это сказать, заковыка. Если мы поспешим сделать такой вывод, человек неверующий, значит, я не могу ему доверять, значит, я с ним не буду работать, значит, мне не нужно доверять ему. Мы совершим огромную и провальную ошибку, которая может стоить нам жизни, может стоить нам семьи, может стоить нам Божьего благословения. Неужели Бог не дал никаких обетований в отношении неверующего мужа или неверующей жены? 1 Петра, 3 глава. Помните, что жены, если у них неверующие мужья, они должны что делать? Своим кротким житием приобретать своих мужей, дабы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Бог пообещал, что Он способен через ваше правильное, кроткое, праведное поведение даже неверующего человека приобрести для Евангелия. Это Бог сказал, это Его Слово говорит. Поэтому мы должны доверять Божьим обетованиям. И даже если муж неверующий, это не избавляет нас от необходимости доверять. Любовь всему верит. И также Бог обещал награду тем мужьям и женам, которые несправедливо страдают. Если вы, как жена, несправедливо страдаете от неверующего мужа, или если вы, как муж, несправедливо страдаете от неверующей жены, помните, что Бог обещал награду таковым. И это тоже что-то, на что вы можете положиться, чему вы можете доверять. И вот, дорогие друзья, через доверие Богу мы с вами все равно должны учиться доверять человеку. Потому что Бог способен совершать свой труд в другом человеке, верующим и неверующим. И потому что любовь всему верит.
0: Вы прослушали программу библейского радио «Бибиен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Известный писатель Вальтер Скотт говорил: «Драгоценная книга Библия, чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ». Когда писатель был на пороге перехода в вечность, то попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, он сказал: «Есть только одна книга – это Библия». Является ли Библия единственной книгой, из которой мы черпаем силу и благословение для нас? Давайте задумаемся над этим, а пока продолжаем слушать прекрасные христианские песни и размышления на основе Священного Писания.

Библейское вещание BBN. Радио благодати и милости Господней. Радио, направленное для вашего утешения. Притчи 13:21. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то, может быть, не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только не получают желаемого, но и попадают в большую беду и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так, помните, Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею, Исфирь 7:10. Библия говорит: «Человек, умышленно делающий зло, ненавистен, за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Притчи 14:17-32. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желание плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Доминует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился продление жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем: «Покажи
покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь. Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы коснемся вопроса об исполненном обещании Господа Иисуса Христа, о Духе Святом. Для христиан, для Церкви Христовой День Пятидесятницы так же велик, как Рождество, как Пасха. Немыслимо существование Церкви Христовой без Духа Святого. Дух Святой родил ее. Немыслимо быть истинным христианином, не дав в сердце первое место Духу Святому. А сколько в наше время на земле есть христиан, сколько есть церквей, которые никогда не имели ничего общего с Духом Святым и ничего не хотят о нем знать. А между тем Господь в свое время сказал: «Я уйду, но сиротами вас не оставлю. Я пошлю вам Духа Утешителя, который придет и наставит вас на всякую истину. Вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Евангелие Луки, 24 глава, стих 49. Это обетование было дано для всякой плоти, иначе для всех, по пророчеству Иоиля. Христос обещание исполнил. Дух Святой сошел на землю. Читайте вторую главу Деяния апостолов. После окончания этой программы откройте Деяния апостолов, прочтите внимательно вторую главу. Христианину нужно одно – пожелать и принять в сердце это обетование. Какова работа Духа Святого на земле? Дух Святой находит нас, как заблудившихся овец, и открывает нам, что мы погибшие, потому что мы грешники. Он открывает, что мы сами себя спасти не можем. Он подводит нас к Голгофе и указывает на Христа, который может и желает спасти всех грешников. Дух Святой приводит нас к покаянию, очищает нас, если мы Ему позволяем, и наполняет нас Собою, ведет нас по пути спасения до встречи с Искупителем. Эта работа проводится и сегодня. Дух Святой действует, грешники каются, Христос спасает. Никто не может быть спасен без участия Духа Святого. Написано так: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Ефесянам 1 глава, стих 13. Это послание написано к верующим. Для кого предназначен Дух Святой? «Для тех, кто верует в Меня, — сказал Христос. — Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанн поясняет, что «сие сказал Он», то есть Христос, «о Духе, которого имели принять верующие в Него». Иоанна 7 глава, стих 38 и 39. Прийти, веровать и пить. Вот основные шаги.

воздержание. Друзья мои, вот в этом не может быть подделки. Эти плоды Бог дает возрожденному и принявшему Духа Святого христианину для того, чтобы могли их видеть и пользоваться ими другие. Бесцельное, бесполезное и никому не нужное может дать только лукавый. Первый признак крещенного Духом Святым христианина – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, говорит апостол Павел. Почему? Любовь пребывает вовеки. Он Духа Святого излил в нас любовью, так говорит Писание о крещенных Духом Святым. Ничему другому мир теперь не хочет верить. И Господь это знал. Потому если ваше сердце наполнено радостью спасения и любовью к Богу и ближнему, любовью не на словах, а на деле, значит, в нем царствует Святой Дух. Если этого нет, молись, брат мой, молись, друг мой, и проси Бога не спаслать эту благодать. Сошествие Духа Святого было настолько чудно, могуче, очевидно, что даже люди, которым оно было чуждо, которые насмехались над верующими, говорили о них, не напились ли они вина, и даже эти люди увидели его действие. Объятые Духом Святым апостолы заговорили на иных, понятных, конечно, окружающим языках. И они дивились знанию всех наречий, собравшихся там людей. О чудных и великих делах Божьих говорили апостолы. Чудные и великие дела проявлялись в их жизни. Чудные и великие дела могут проявиться и в вашей жизни, дорогой друг, радиослушатель, если вы с открытым сердцем придете к Иисусу, чтобы исполниться Духом Святым. «Отрекаюсь от себя навеки, от печали и от суеты. Потекут в душе живые реки, расцветут зеленые сады. Я обет мой верю не нарушу. Если ты, Спаситель, впереди, о, наполни благодатью душу, Дух Святой, меня не обойди. Дух Святой, меня не обойди. Да будут эти слова и вашей молитвой, дорогой друг. Аминь».

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 43. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там». А Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Годолией, сыном Ахикама, сына Сафана, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии. И пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господнего, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе: «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев. И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет, и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бевсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем». Глава 44. Слово, которое было к Иеремии обо всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе и в Нофе и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Вы видели все бедствие, которое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. «Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустыней, как видите ныне. И ныне, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен и взрослых, детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли? Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, которое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Вот, я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи, и возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской. Мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением». Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровой язвой, и никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всей душой желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда». И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богини неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». А с того времени, как перестали мы кадить богини неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние? Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему народу, который так отвечал ему, «Не это ли кождение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны, вспомнил Господь? И не оно ли пришло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, которые вы делали. Поэтому и сделалась земля ваша пустыней и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили пред Господом и не слушали гласа Господа, и не поступали по закону Его и по установлениям Его и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. И сказал Иеремия всему народу и всем женам, «Слушайте слово Господа все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев». Вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали. «Вы говорите, станем выполнять обеты наши, которые мы дали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние? Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато вы слушайте слово Господа, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего «Жив Господь Бог». Вот я буду наблюдать за вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется, мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на этом месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так говорит Господь. Вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя вавилонского, врага его и искавшего души его. Глава 45. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нирии, когда он написал слова эти с уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя Иудейского. «Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Глава 46. Слово Господне, которое было к Иеремии, пророку, о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Евфрате в Кархимисе и которое поразил Навуходоносор, царь вавилонский, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Готовьте щиты и копья и вступайте в сражение. Седлайте коней и садитесь в всадники и становитесь в шлемах. Точите копья, облекайтесь в броню. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад, и сильные их поражены и бегут, не оглядываясь? Отовсюду ужас, — говорит Господь, — не убежит быстроногий и не спасется сильный. На севере у реки Евфрат они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней и мчите с колесницы, и выступайте сильные эфиопы и ливийцы, вооруженные щитом, и лидийцы, держащие луки и натягивающие их. Ибо день этот у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отомстить врагам его. И меч будет пожирать и насытиться, и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрат. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевание, нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии, о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. «Возвестите в Египте и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время». «Живу я», — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, «как фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Ноф будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Амона, который в Но и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни», — говорит Господь. «Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и семя твое из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобой. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя».
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Еще одно предупреждение мы находим в Священном Писании, Псалом 61, 11. «Не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Тщеславие – это стремление к славе, почестям, почитанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь только ради мирской славы. Делание не из любви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуждение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабителя духовных богатств, этого червя, подтачивающего добродетели. Вы слушаете радио BBN.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на книгу пророка Иезекииля, главы 2 и 3. В этих главах говорится о том, как Господь призвал и подготовил пророка для выполнения Божьего поручения. Если внимательно прочитать эти главы, то можно отметить, что подготовка пророка основывалась на 4 основных повелениях: съесть, наслаждаться, увещевать, терпеть трудности. Когда Бог решил дать послание для Божьего народа Иезекиилю, Он сказал ему: «Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Иезекииля 3:1. Далее, в 3 стихе написано: «Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком». Когда пророк съел этот свиток, то он был для него сладким, как мед. То, что произошло в жизни Иезекииля, очень хорошо описывает то, что может происходить в жизни каждого из нас, если мы будем читать и изучать Слово Божие. Вкушая Божье Слово, оно будет наполнять нашу внутренность, то есть наше сердце и наш разум, и приносить нам приятные ощущения. Поэтому каждому из нас необходимо помнить, что для авторитетного провозглашения Божьей истины другим людям каждый должен вкушать Слово Божие, получать наслаждение и применять истину в своей жизни. Необходимо также помнить, что провозглашая истину другим, мы всегда должны быть готовы стойко переносить все трудности, связанные с этим поручением. Именно поэтому Бог говорит Иезекиилю снова и снова: «Не бойся их и не бойся речей их». Иезекииля 2:6. Призывая Иезекииля на служение, Бог ясно дает понять ему, что его служение не будет легким. Но вместе с этим у него будет Божье повеление и авторитет говорить слово тем, кто в этом нуждается. Подобное повеление есть также и у нас.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у нас нет огня любви Христовой и Духа Святого, мы не сможем сделать ни малейшего движения, чтобы спасти хотя бы одну душу. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Книга пророка Исаии 62, 6, 7. Поразмыслим над этим.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Наша сегодняшняя передача посвящена великому пророку единого истинного Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, Иезекиилю, пророку Божьему. О нем сегодня пойдет речь. Ему пришлось пережить множество трудных испытаний, самым тяжелым из которых стала потеря любимой жены. Эта история основана на событиях, описанных в 24 главе книги пророка Иезекииля. Многим великим мужьям Божьим приходилось испытывать нечеловеческие страдания. Далеко не каждому дано вынести то, через что проходили многие отцы христианской веры. Сегодня мы услышим историю о жизни пророка Иезекииля, который был иудейским священником и нес служение во время вавилонского завоевания. Бог позволил вавилонянам захватить Иудею в наказание за грехи еврейского народа. Действие истории, которую поведает нам сам Иезекииль, начинается за два дня до изгнания иудеев с родной земли.

0: Тише! Тише! Замолчите и послушайте меня. Мы пригласили вас сюда для того, чтобы сообщить очень важное известие. Через 2 дня мы все соберемся в храме, и когда вы услышите свое имя, то немедленно встанете, покинете храм и отправитесь в путь из Иерусалима в Вавилон.
1: Должны мы ехать в Вавилон?
2: Что будет с нашими семьями и нашими домами?
3: Что нам делать? Что нам делать здесь?
4: Замолчите! Как только вы услышите свое имя, тихо выходите из храма. Вы не должны разговаривать, чтобы не мешать другим. В храме должна царить полная тишина. Идите домой и начинайте готовиться к дальней дороге. Вы можете взять с собой ваши семьи, а также вещи, которые сможете унести или погрузить на ваш скот. Помните о том, что если животное погибнет в пути, то вам придется взвалить поклажу на свои собственные плечи. Путешествовать запрещено людям старше 50 лет, больным, немощным, хромым и беременным. Нам предстоит очень долгий путь, поэтому всякий, кто не сможет выдержать дорогу, должен остаться здесь. Возьмите с собой как можно больше еды. Мы сложим продукты на повозки и будем раздавать их ежедневно равными порциями.
0: Вениамин. Элиас. Элам. Ирвам. Яков. Давид.

0: тот день военачальник собрал всех мужчин города для того, чтобы сообщить нам важное известие, которое навсегда изменило наши и без того искалеченные жизни. Согласно его словам, через два дня мы должны были собрать вещи и, подобно стаду скота, огромной толпой отправиться в землю наших захватчиков. Мы стали рабами. Я много раз рассказывал людям о скитании порабощенного еврейского народа, оказавшегося в Египте, а теперь мне самому предстояло испытать на себе все тяготы рабского существования. Мы оказались в плену другого правителя, и нам предстояло жить в другой стране, но это ничего не меняло. Мы стали рабами. Бог много раз предупреждал свой народ о грядущем наказании. Но мои соотечественники не желали раскаиваться и оставлять свои грешные пути. Мы могли избежать трудностей, могли сохранить свободу, но теперь наша земля, наше наследие и наша гордыня были уничтожены. В одночасье мы потеряли не только родину, но и собственное достоинство. К сожалению, многие из моих соотечественников слишком поздно осознали опасность поклонения лжебогам, деньгам и другим вещам, которыми они заменили свою веру в единственного истинного Бога. Мы больше ничего не могли изменить. У нас больше не было шанса отвернуться от зла и отразить атаку врага. День наказания наступил, и мы не могли повернуть время вспять. Я уже вернулся, моя дорогая.
1: Ты выглядишь так, будто на твои плечи взвалили бремена всего мира. Пожалуйста, присядь, позволь мне позаботиться о тебе. Я принесу воду, омою тебе голову и уставшие ноги. Адель! Адель, скорее сюда! Пожалуйста, принеси вина и сыра. Спасибо. А теперь, пожалуйста, оставь нас наедине. Ты знаешь, что можешь довериться мне. Скажи, что тебя так удручает.
0: Милая моя, у меня очень плохие новости. Ты наверняка слышала слухи о том, что нас могут забрать в плен, но я до последнего момента надеялся, что смогу избавить тебя от горя и страданий. Но... увы, я должен сообщить тебе о том, что через два дня нам, как и многим другим семьям, придется отправиться в Вавилон. Мы должны быстро собраться в дорогу, взяв только самые необходимые вещи. Нам придется идти несколько недель. Многие люди погибнут во время этого нелегкого путешествия. Выживут самые сильные и выносливые. Вам с Аделью нужно напечь хлеба и приготовить в дорогу сыр, финиковые лепешки, масло, сушеную рыбу и любые другие продукты, которые могут долго храниться. Мы также возьмем с собой животных, которые смогут преодолеть этот долгий путь. Они пригодятся нам, когда мы доберемся до Вавилона. Или, по крайней мере, в дороге у нас будет мясо. Наше путешествие будет очень трудным. Прошу тебя, помолись за нас и приготовь все необходимое.
1: Что же будет с нашим домом, нашим храмом? Как ты думаешь, мы сможем когда-нибудь вернуться назад?
0: Нам нужно со всеми попрощаться, моя дорогая. Боюсь, что мы больше никогда не увидим наш любимый Иерусалим.
1: Я сильнее, чем ты думаешь, мой дорогой. Ради тебя я готова быть смелой и отважной. Я буду твоей помощницей, ни в коем случае не буду для тебя обузой.
0: Я очень надеялся, что ты сможешь остаться в Иерусалиме, и что тебе не придется нести это тяжелое бремя на твоих хрупких плечах. Наверное, я эгоистичен, но я рад, что мне не придется расставаться с тобой, моя любовь. Мне было бы очень трудно оставить тебя здесь одну. Божье послание для нашего народа было достаточно жестким. К сожалению, иудеи не приняли Слово Божие и не пожелали отказаться от греха. Господь ведь предупреждал, что накажет нас, если люди вовремя не одумаются. Вот так оно и случилось. Но ты мой ангел. Ты была моим спасением. Спасением от горя и несчастья, от упреков и насмешек. Если бы тебя не было рядом, я бы едва смог выдержать злобные взгляды, угрозы, насмешки и ненависть наших соплеменников.
1: Мой милый, твои щедрые похвалы меня очень смущают.
0: Нет, мое сокровище. Ты мой лучик в царстве тьмы, мое прибежище в минуту печали. Только благодаря тебе, любовь моя, я смог почувствовать себя полноценным человеком.
1: Иезекииль, ты заставляешь меня краснеть.
0: А это тебя только украшает. Тебе всегда шел здоровый румянец.
1: Добро пожаловать в наш дом. Пожалуйста, заходите, присаживайтесь. Сейчас я принесу вам воды.
2: Иезекииль, мы вынуждены были прийти к тебе за советом. Прости за позднее вторжение. Но нам необходимо узнать твое мнение по поводу того, что мы сегодня услышали в храме.
0: Иаиль, Элдат, Иакин, дорогие братья, пожалуйста, входите, присаживайтесь. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы.
2: Позволь мне сразу перейти к делу. Иезекииль, ты человек Божий. Скажи, что ты думаешь о предстоящем путешествии?
0: Сначала давайте подумаем о том, чьи имена могут оказаться в списке людей, которые будут вынуждены отправиться в Вавилон. Скорее всего, среди них будут торговцы, физически сильные рабочие, а также образованные люди и представители знатных семей. Я полагаю, что они захотят взять в плен всех мужчин, которые будут способны стать лидерами во время мятежей.
2: Люди, оставшиеся в Иерусалиме, будут подобны овцам, лишенным пастыря. Что будет с нашим городом?
0: Я уверен, что рано или поздно найдутся мужчины, которые возьмут на себя ответственность за жителей Иерусалима. Но будут и те, кто споткнется и упадет. Нам, друзья мои, следует молиться о том, чтобы молодые люди учились у мудрых и опытных.
2: Спасибо, Иезекииль. Прости, что мы потревожили тебя. Мы уже достаточно тебя побеспокоили, Иезекииль. Твои слова заставили нас задуматься. А теперь мы тебя оставим, ведь нам предстоит очень многое успеть за эти два дня. Но прежде чем мы уйдем, я хотел бы задать тебе еще один вопрос. Скажи, нам следует взять с собой наши деньги?
0: Зачем? Не думаю, что они вам пригодятся. Лучше купите на них еду и скот.
2: Ты прав. Скорее всего, деньги нам не пригодятся. Но, может быть, мы возьмем с собой золото и серебро?
0: Не забывайте о том, что золото и серебро много весят. Если в дороге с вами что-то случится, ваше золото станет завидной добычей для нашего нового хозяина или стражников. Вы не сможете утолить голод и жажду золотом, не так ли? Пожалуйста, хорошенько взвесьте все за и против, прежде чем начнете собираться в дорогу. Нас ждет очень долгий, тяжелый путь.
2: Но ведь мы не можем оставить все свое состояние здесь. Когда мы вернемся, от него ничего не останется.
0: Друзья мои, мне все-таки кажется, что вы не до конца понимаете то, что с нами происходит. Пожалуйста, прислушайтесь к моим словам. И не забывайте о том, что сегодня утром говорили военачальник и стражник. Я непрестанно молился Богу за моих братьев-иудеев, но так и не получил ответа на молитвы. Эти люди были настолько ослеплены, что даже теперь, когда их жизни оказались под угрозой, они отказывались понимать серьезность своего положения. В день отправления многие из них появились у храма с повозками, нагруженными домашней утварью и другими бесполезными вещами. Другие пришли с пустыми руками, не захватив с собой даже смены белья. Это были люди, привыкшие к роскоши. Они никогда не заботились о своих нуждах, во всем полагаясь на слуг и рабов. Я поражался глупости этих людей. Когда нас разделили на группы по 25 человек и связали веревками, мои соотечественники не могли поверить своим глазам. Повозки с их скарбом были брошены на улицах города. Завидная добыча для тех, кто остался в Иерусалиме. Когда стражники начали хлестать путников плетками, чтобы заставить их идти быстрее, те стали выражать недовольство криками. Но это еще больше разозлило солдат. На третий или четвертый день нашего путешествия большинство иудеев начали понимать сложность сложившейся ситуации. Все остальные осознали тяжесть своего положения через 2 или 3 недели пути.
2: Если бы я мог остаться в Иерусалиме.
3: Прекратите, замолчите, замолчите немедленно!
4: Что? Ты смеешь повышать на меня?
2: Мы же люди!
3: Мы перережем вам глотки! Я оставлю здесь и скормлю шакалам!

0: Разве я не предупреждал вас? Вы все еще отказываетесь слушать меня. Я говорил вам, что всякий человек, посмевший поднять руку на стражника, будет казнен. Приведите ко мне этого еврея. Все остальные встаньте вокруг, чтобы каждый увидел, что происходит с теми, кто не выполняет мои приказы. Вы двое! Копайте в землю острый кол. Все остальные сядьте и внимательно смотрите. После того, как кол вкопают в землю, провинившегося пронзят насквозь и повесят для всеобщего обозрения. Внимательно слушайте. Когда кол будет разрывать плоть вашего соплеменника, слушайте его вопли и помните о том, что смерть наступит только в тот момент, когда столб разорвет его кишки, желудок, легкие и, наконец, сердце. Его тело останется на столбе и будет гнить на солнце много дней подряд. Пусть это станет уроком для каждого из вас. Позвольте мне напомнить вам о том, что если хоть один из вас попытается сбежать, то 10 ваших женщин будут отданы моим стражникам, которые овладеют ими прямо у вас на глазах. Они будут делать это до тех пор, пока женщины не умрут от изнеможения. Я не предупреждаю. Я просто говорю вам о том, что произойдет, если вы посмеете меня слушаться.
1: После казни мы молча продолжили путь. Много часов подряд люди шагали тихо, не произнося ни слова. Казалось, что все звуки прекратились в тот момент, когда висящий на столбе человек издал свой последний истошный крик и потерял сознание от боли. Мы шли несколько недель подряд. Каждый день среди нас оказывались те, у кого больше не было сил идти дальше. Смерть соотечественников наполняла наши сердца скорбью. Согласно иудейским традициям, после смерти человека мы приносим молитву с такими словами: «Благословен ты, Бог, Царь Вселенной, благословен Судья, истинно праведный». Если бы мне приходилось произносить эти слова один раз в день, я бы счел это благословением. Чаще всего нам не разрешали хоронить умерших. Их тела оставляли на съедение птицам и животным. Шло время, и я стал замечать, как некогда знатные и уважаемые люди опускались до того, что крали сандалии умерших собратьев. Многие ожесточились и показали свое истинное лицо. Всем своим существом они источали зловоние, сокрушая сердце Небесного Отца.
2: Иезекииль, подожди! Иезекииль, друг мой, я давно тебя не видел. Расскажи, как ты поживаешь?
3: Иаиль, здравствуй. У нас с женой все в порядке. Лучше ты расскажи мне о своей семье.
2: Хорошо, хорошо. Наши дела пошли на лад после того, как владельцы земли разрешили нам завести небольшое хозяйство. За это мы каждую осень возвращаем им часть урожая. Здесь очень плодородная земля, и за последние 10 лет у нас не было ни разу плохого урожая. Все наши соотечественники добились успеха в этой стране. Конечно, нашу нынешнюю жизнь нельзя сравнить со свободой, которую мы имели в Иерусалиме. Но, учитывая обстоятельства, можно сказать, что нам повезло.
3: Знаешь, я молюсь о том, чтобы мы не добились слишком больших высот, потому что это приведет к тому, что наши земляки снова начнут надеяться на свои собственные силы и вернуться к своим греховным путям, как и раньше.
2: Позволь мне рассказать тебе кое-что. Извини, мне нужно торопиться, но я не могу не сообщить тебе эту новость. Моя дочь выходит замуж в начале месяца, и я хочу попросить тебя провести обряд венчания. А еще Вениамину, сыну Иорама, скоро исполнится 13 лет. А Бара, жена Иохина, вчера родила сына. Через неделю нужно проводить обряд обрезания. Прости, но я действительно тороплюсь. Завтра я найду тебя, и мы подробно обсудим церемонию венчания, если ты не возражаешь.
3: Иди с миром, сын мой. Завтра увидимся.
2: Оставайся с миром, Иезекииль. Прости, что не смог поговорить с тобой подольше. Мне нужно купить быка и поскорее возвращаться домой.
3: Да хранит тебя Господь.
1: Мы были рабами, оказавшимися в изгнании. Но жители Вавилона отличались завидной деловой хваткой и сразу смекнули, что, позволив нам брать землю в аренду, они смогут значительно увеличить свои доходы. Поэтому они позволяли нам заводить скот, разрабатывать земельные участки и заниматься торговлей. Они также позволили нам продолжать поклоняться Господу согласно нашим традициям. Соблюдение обрядов и вера в Бога значительно снижали преступность и положительно влияли на моральные устои людей. Особенно это помогало жителям маленьких деревень, в которых жили наши священники. Нас всех расселили по отдельности, чтобы мы не могли объединяться в группы. Так мы научились жить среди вавилонян. И если не в разуме и сердце, то на деле повиноваться законам этого государства. Сохранение наших национальных традиций и исполнение закона стало искрой, из которой Бог мог разжечь пламя. Я надеялся, что со временем мои соплеменники раскаются в своих грехах. Бог давал мне свои заповеди, и поэтому я знал, что должен делать, чтобы угодить Богу и исполнить Его совершенную волю. Моя задача была нелегкой. Я давно не испытывал чувства радости, потому что Слово Божие, которое я должен был передать своим соотечественникам, было суровым и не могло вселить радость в их сердца.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом.

Привет, я Джонни Эриксон Тада, и я борюсь с чувством одиночества. Я знаю, что вы подумали. Ты та самая Джонни, которая всегда рассказывает о своих друзьях и о том, какая насыщенная и полноценная у нее жизнь? Да, представьте себе, та самая Джонни, то есть я. Но иногда, не всегда, в редких случаях, я действительно испытываю чувство одиночества. Например, когда я на каком-то мероприятии у кого-то дома и понимаю, что своим инвалидным креслом либо заблокировала кому-то вход в ванную, либо случайно задела обеденный стол, отчего поразливались напитки в стаканах по всему столу. Все присутствующие пытаются уладить ситуацию и говорят мне: «О, Джонни, не волнуйся из-за этого, все в порядке». Если я в тот день поступаю по духу, а не потакаю своей плоти ее желаниям, я соглашусь. Да, без проблем. Я даже могу посмеяться со всеми по поводу этого случая и поеду себе дальше. А если это день, когда я слишком зациклена на себе, я расстроюсь. Я почувствую себя неуклюжей и глупой. Я буду много раз извиняться, и делая это, я вдруг увижу стеклянную стену, возникшую между мной и всеми остальными людьми, находящимися на этой вечеринке. Я буду и дальше сидеть там, и болтать ни о чем с человеком, сидящим рядом, и пытаться больше никому не помешать. И из-за этой стены в душе будет появляться чувство одиночества. Но знаете что? Такие моменты возникают довольно редко, как я ранее сказала. Давным-давно, когда мне было очень некомфортно находиться в инвалидном кресле в публичном месте, о, эта стеклянная стена казалась мне толщиной в 2 метра. Мое кресло так отличало меня от всех остальных людей. Но в конце концов, я устала от этого чувства изолированности и отстраненности. Я понимала, что это только моя проблема, и никто другой в этом не виноват. И я начала искать в Библии способы, как разбить вдребезги эту стену. И один из первых отрывков, который я нашла и который мне действительно очень помог, это Евреям 13 глава, 5 стих, где Бог сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину». Это обещание из уст самого Иисуса, и Он по-особенному близок к тем, кто чувствует себя одиноким. «Ты не один», — говорит им Бог. «Я с тобой, и я не оставлю тебя одного». И затем псалмопевец в Псалме 9, 38 стих заверяет: «Ты внемлешь, Господи, желаниям кротких, ты ободряешь их, слышишь их вопль». Я прочитала эти слова и склонила голову в молитве, прося Бога заполнить мою пустоту. Я попросила Духа напоминать мне эти слова, когда я буду чувствовать себя неуклюжей и неповоротливой в своем инвалидном кресле, когда мне будет казаться, что передо мною толстая стеклянная стена. И теперь, когда я задеваю чей-то обеденный стол или случайно наезжаю кому-то на ногу во время вечеринки, я делаю все возможное, чтобы привести все в порядок, прошу прощения и двигаюсь дальше. Двигаюсь дальше и, как правило, нахожу того, кто выглядит так, как будто бы перед ним целая стеклянная стена. Если Господь с вами, вы можете пойти куда угодно и говорить с кем угодно, так как если мы будем развивать свои близкие отношения с Ним, мы не только будем понимать, что Он никогда нас не оставит одних, но и увидим, что мы тоже можем помогать и находиться рядом с теми, кто нуждается в помощи. Сместить фокус себя и направить его на Бога или на человека, который нуждается в помощи больше вас. Ничто так не помогает справиться со своим чувством одиночества. Лишь Бог — твоя скала и спасение, независимо от того, в каких проблемах ты оказался или какая стена перед тобой возникла.

Слове Божьем мы читаем такой стих в послании к римлянам. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Самолюбование — это грех. На себя нужно смотреть спокойно, без головокружения. Но не все это понимают. Надеюсь, что вы не из таких, дорогой друг. Но, тем не менее, это хороший урок для нас в жизни. Будем его помнить. Оставайтесь с нами.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Старая народная пословица, говоря «цыплят по осени считают», напоминает всем, что у каждого человека есть дела первые и есть дела последние. Любящий Бог со страниц Священного Писания дает множество различных примеров на эту небезразличную тему. Мы можем вспомнить иудейского царя Аасу, у которого были особенно ярко выражены первые и последние дела. Читая эту до краев насыщенную кипучей деятельностью биографию, записанную в 15 главе 3 книги царств, мы видим, как преданно в начале своего царствования он служил живому и истинному Богу. В 20-й год царствования Иероваама, царя Израильского, воцарился Аса над иудеями и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авессалома. Аса, читаем мы, делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал всех блудников и разрушил идолов, и даже мать свою, Анну, лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил Аса истукан ее, и сжег у потока Кедрона. И Бог, видя подобающее усердие, щедро благословил его за это. У него не было войн целых 35 лет. Но вот дальше, к сожалению, добрая слава этого царя начинает увядать. А виной сему послужило то, что однажды он понадеялся на смертного человека, а не на всемогущего Бога. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, войной на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить, ни приходить к нему. И дрогнуло сердце царя, и вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, чтобы заключить с ним союз. Конечно же, подобный поступок не мог понравиться Богу, и он сразу же послал своего пророка Ананию к Асе, который и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, отныне будут у тебя войны». Но к этому времени царь Аса уже высоко поднялся в своих глазах и, конечно же, никак не мог послушаться слов пророчества. Вместо сокрушения и раскаяния из его уст вылетают слова гнева и раздражения. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, в 10 стихе записывает нам эти слова: «И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу». К сожалению, список его худых дел на этом не прекратился. Притеснял также Аса и некоторых из народа своего. В свою очередь Бог, желая достучаться до окаменевшего сердца, посылает ему болезни. Мы читаем: «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела». Но, как повествует нам Слово Божье, он и на больничном одре взыскал не Господа, а врачей. Так и умер этот человек, имея добрые первые дела, а, увы, худые дела последние. Об этом читаем во второй книге Паралипоменон, 16 глава. Вторую, подобную этой историю, повествует нам Слово Божье о царе Озии, который воцарился в 16 лет и царствовал над Иудеей 52 года. Об этом говорит 26 глава 2 книги Паралипоменон. «Во дни Захарии, поучавшего его страну, делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог и помогал в борьбе против филистимлян и аравитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен». Из великого множества заслуг, сделанных этим царем, хотелось бы еще отметить искусно придуманные машины, которые он расставил на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но тут, как бывает обычно, когда он сделался силен, возгордилось сердце царя, и он вошел в храм Господень для того, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И когда он это делал, пришел священник Азария, и с ним 80 священников Господних, и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе в этом честь у Господа Бога». Но также, как и его предшественник Аса,
Вместо раскаяния и признания вины царь на свою погибель сильно разгневался на священников, и вот в этот самый момент поразил его Господь, и проказа появилась на челе его. И был царь Озия прокаженным до дня смерти, и жил в отдельном доме, отлученным от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. На примере этих двух царей мы видим их первые и последние дела. Как радостно нам было читать первые строки повествований, свидетельствовавших о добром начинании. И как печально было видеть плохой конец этих утративших страх Господень и чрезмерно возгордившихся царей. Глядя на них, нельзя забывать и того, что подобное, нежелаемое превращение может произойти и с нами. Потеряв страх Господень, которому учил одного из царей священник Захария, очень легко сбиться на этот ложный путь. Будем же постоянно бодрствовать над собой. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, напоминает нам автор послания к евреям в 14 стихе 3 главы.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Железо испытывается огнем, а христианин – трудностями, искушениями и несчастными случаями. Золото испытывается огнем, а человек – переживанием. Испытания необходимы для выработки в нас твердости веры. Как огонь делает прочными минеральные окраски, и ветры способствуют величественному кедру глубже внедрять в почву свои корни, так и для нас испытания служат воспитательной силой. Мужественно встреченное испытание удваивает наши духовные силы и способности. Готовы ли вы, дорогие друзья, к тем испытаниям, которые встречаются у вас в жизни? Соединитесь с силой Господней через Слово Божие, и все испытания будут побеждены в молитве и в благодарности Богу. Оставайтесь с нами.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: В последнее время вы часто выступаете в защиту веры в чудо, а ни разу не выяснили, что такое чудо. Если чудо есть нарушение законов природы, тогда выходит, что Бог выступает против им же созданных естественных, незыблемых законов природы. Рассуждая о Библии, в этом свете нужно признать, что многие чудеса, вроде казни фараона, это мифология, а вы принимаете мифологию за истину.
2: Дорогой друг, веками Библия говорит сама о себе, как книга, которая заслуживает полное доверие. Никакой мифологии в Библии нет и быть не может, потому что она создавалась мужами Божьими через откровение свыше. Что же касается описания библейских чудес, то об этом можно сказать одно. Богу не было нужды нарушать им же созданные законы, потому что Бог выше всех законов. Он их творец. А главное, надо подумать вот о чем. Все ли законы природы нам известны? Все ли мы знаем? Если бы мы не видели, как из желудя вырастает дуб, мы бы этому, конечно, не поверили. Не так ли? Когда жителю знойной Африки рассказывали, что вода может быть такой твердой, что по ней можно ходить, как по суше, он воскликнул: «Не может быть этого!» В таком положении находятся все люди, не верующие чудесам, описанным в Библии. Они заявляют: не может быть, чтобы можно было 5 хлебами и 2 рыбками накормить 5000 душ. Эти люди не знают того, что они не все знают. Нам открыта незначительная часть Божьих законов. Богу же они все известны, потому что Он Творец. То, что нам кажется чудом, для Бога просто и естественно. Человеку остается одно – принять верой то, что он не может объяснить своим умом. Тому, кто имеет живую веру в Бога, это совсем не трудно.
1: Меня беспокоит уже много лет такой вопрос. Наша церковь учит, что небо и земля сотворены Богом около 6000 лет тому назад. А ведь наука теперь имеет неоспоримые доказательства, что земля существует миллионы лет. Кто же прав?
2: Дорогой друг, Библия нигде не говорит, что небо и земля сотворены Богом 6000 лет тому назад. О сотворении Богом неба и земли говорится в 1 стихе 1 главы Библии. В начале сотворил Бог небо и землю. Значит, Бог сокрыл от всего человечества расшифровку этого слова в начале. Понятие, что Бог сотворил небо и землю 6000 лет назад, пришло из средних веков, когда люди очень мало знали о Библии, а пользовались только тем, чему их учили церковники. А церковники сами не знали, да многие и теперь не знают, чему учит Библия. Их учили по катехизисам, а не по Библии. Библия не говорит нам, сколько прошло времени от сотворения неба и земли до сотворения человека. Нам только известно одно – что мир уже был создан во всем его многообразии, когда Бог приступил к сотворению человека. Библейская хронология открывает нам, что сотворение человека совершилось около 6000 лет тому назад. До сотворения человека земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Так мы читаем во 2 стихе 1 книги Библии. Это же самое говорит пророк Исаия. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он образовал ее для жительства. 45 глава. Какое-то время наша земля была в хаотическом состоянии. Это хаотическое состояние земли было связано с историей сатаны. Библия в этом отношении не идет вразрез с истинной наукой. К тому же не надо забывать, что Библия не является учебником астрономии или геологии или всемирной истории. Библия предназначена в первую очередь для запросов души, а не ума, хотя в ней содержится также и высшая мудрость.
3: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии. Библия есть твердое основание, на котором человек должен строить свою жизнь. Лучшего основания нет. Все другое шатко. Слово Божье похоже на живое существо, на близкого отзывчивого друга. Библия отличается от человека тем, что то утешение, то руководство и указание, которое она дает, намного превышают все то, что может дать человек. Единственное объяснение этому заключается в том, что источник этой особенной жизненной силы не человеческий, а божественный. Обратимся к источнику, к Богу, и попросим у Него сегодня благодати и милости на нашу жизнь, чтобы мы могли каждый день и каждую минуту прославлять Его святое имя. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Иаков – обманщик. Когда Исаак стал взрослым, он женился на девушке, которую звали Ревекка. До замужества Ревекка жила в той далекой стране, которую когда-то покинул Авраам. Исаак и Ревекка очень любили друг друга. Но у них не было детей, хотя они и прожили вместе уже 20 лет. Часто просили они Бога, чтобы он дал им детей. И, наконец, Ревекка родила сразу двух сыновей-близнецов. Того, который родился первым, назвали Исавом, а того, который родился вторым, назвали Иаковом. Вскоре после рождения детей Бог сказал Ревекке: «Старший сын будет служить и повиноваться младшему». Очень удивилась Ревекка, услышав эти слова. Неужели Иаков станет главой семьи? Но ведь Исав родился первым, и по обычаю он должен стать главой семьи. Неужели все будет наоборот? Прошло много лет. Исав и Иаков выросли. Исав стал сильным, широкоплечим мужчиной. Все тело его было покрыто рыжими волосами. Целые дни он проводил в лесу, где он охотился на диких зверей. Исаак очень любил своего старшего сына Исава за его силу, смелость и ловкость. Иаков не был таким сильным, как его брат Исав. Тело его было гладким, на нем не было так много волос, как у Исава. Иаков не был охотником, он был все время дома, заботясь о домашних животных. Он был хорошим хозяином. Иаков знал, что Бог когда-то обещал его матери Ревекке, что именно он, Иаков, а не старший его брат Исав, будет главой семьи. Исаак к тому времени был уже очень стар. Он уже почти ничего не видел и не мог даже различать своих близких. Он все время болел и боялся, что скоро умрет. Поэтому однажды он позвал к себе Исава, чтобы сказать ему, что он, как старший сын, все получит по наследству. Исаак хотел благословить Исава и рассказать ему, как Бог обещал, что от них произойдет великий народ, и что наш Спаситель Иисус Христос тоже будет из этого народа. Когда Исав вошел, Исаак сказал: «Я состарился и не знаю, когда умру. Пойди настреляй диких животных, приготовь еду и принеси ее мне. Я благословлю тебя». Исав тут же пошел на охоту, чтобы исполнить желание отца. Ревека подслушала весь разговор между Исааком и Исавом. Ей очень не хотелось, чтобы Исав получил благословение отца. Ведь Бог обещал ей, что Иаков станет главой семьи. Быстро побежала она к Иакову и все ему рассказала. «Делай, как я тебе скажу», — приказала ему Ревека. «Пойди и принеси мне из нашего стада двух козлят. Я приготовлю из них вкусную еду, а ты отнесешь ее своему отцу». «Но отец может очень рассердиться, если я принесу ему еду вместо моего брата Исава. Кроме того, все тело Исава покрыто волосами, а у меня гладкая кожа, и отец сразу догадается, что я хочу его обмануть», — возразил Иаков матери. «Если отец рассердится, я скажу, что это я во всем виновата», — ответила Ревека. Тогда Иаков принес матери двух козлят, а та зажарила их очень вкусно. Она ведь знала, какое мясо ее муж Исаак любит больше всего. На поднос с мясом она поставила еще тарелку с хлебом и кувшин с самым лучшим вином. Чтобы Исаак не догадался, что это Иаков, Ревека обернула руки и шею Иакова шкурами козлят, а сверху одела на него плащ его брата. Затем она дала в руки Иакову поднос с едой, и тот пошел к отцу. «Кто ты, сын мой?» — спросил Исаак. «Я твой старший сын Исав», — ответил Иаков. «Я принес тебе еду. Съешь мясо, которое я тебе приготовил, и благослови меня». «Как тебе удалось так быстро настрелять диких животных и приготовить еду?» — спросил удивленный Исаак. «Это Бог помог мне», — солгал Иаков. «Подойди поближе ко мне», — сказал Исаак. «Я хочу потрогать тебя. Действительно ли ты мой сын Исав?» Иаков подошел к отцу, и тот, потрогав его, сказал: «Странно. Голос Иакова, а руки и шея вся в волосах, как у Исава». «Ты действительно мой сын Исав?» — спросил Исаак еще раз. «Да», — еще раз солгал Иаков. «Хорошо», — сказал Исаак. «Дай мне еду, которую ты приготовил». Исаак съел мясо, которое ему очень понравилось, выпил вино и съел хлеб. Но сомнения не покидали его. Ему все время казалось, что перед ним не Исав, а Иаков. «Подойди ко мне и поцелуй меня», — попросил Исаак. Он хотел по запаху узнать, Исав перед ним или нет. Но на Иакове был плащ Исава, и поэтому Исаак решил, что поцеловал его его старший сын Исав. Поверив Иакову, Исаак благословил своего сына. Теперь Иаков стал наследником и главой всей семьи. Быстро побежал Иаков к Ревекке и рассказал ей, что им удалось обмануть Исаака. А тем временем Исав вернулся с охоты, приготовил еду и понес ее отцу. «Кто ты?» — спросил испуганный Исаак. «Это я, твой старший сын Исав», — ответил Исав. Услышав голос Исава, Исаак все понял. «Иаков уже приносил мне еду. Я поел и благословил его вместо тебя», — сказал расстроенный Исаак. «Теперь Иаков — глава всей семьи». «Благослови и меня, отец мой, ведь Иаков получил твое благословение обманом», — попросил Исав отца. Исаак благословил Исава, но он уже не мог сделать Исава главой семьи. Главой семьи стал Иаков. Очень рассердился Исав на своего брата и решил убить его, как только умрет отец. Ревека очень испугалась и стала просить Иакова бежать в ту далекую страну, где она раньше жила. Иаков и сам испугался угроз Исава и решил последовать совету матери.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, помощь моя. Псалмопевец и царь Давид пишет о Господе Боге. Ты – помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. Псалом 62, стих 8. Помнишь, кто такой Давид? Правильно, тот самый, который победил в поединке Голиафа. Почему он его победил? Потому что надеялся не на себя, не на свою силу и ловкость, а на Господа. Есть люди, которые надеются на себя. Они думают, что в помощи не нуждаются. Это люди гордые. А Библия говорит, что гордым противится Бог. Он как бы говорит: ну что ж, попробуйте сами. И когда у таких людей случается горе или что-то не получается, они ожесточаются или впадают в отчаяние. Не так у тех людей, которые надеются на Господа. Даже тогда, когда не все получается, как хотелось бы, они знают, у них есть Бог. Он заботится о них. К Нему они могут обратиться. Нет на земле человека, который бы не нуждался в помощи. Но не все люди знают, к кому им обратиться, когда приходит нужда. Ты думаешь, что это не так просто обратиться к Богу за помощью? Я тоже иногда так думаю. Бог такой великий, а мы такие, ну, скажем, недостойные Его. Но дело в том, что Богу нравится, когда мы обращаемся к Нему за помощью. Ему нравится, когда мы осознаем Его величие и Его к нам любовь. Он нас очень любит. Тем, кого мы любим, мы ведь охотно помогаем, правда же? Так что и Бог, который любит всех людей, только и ждет того, чтобы мы к Нему обратились. И сделать это можно всегда. Он готов нас и днем, и ночью слушать. Если у нас есть проблема или вопрос, если чего-нибудь боимся или действительно находимся в опасности, мы можем помолиться. Можно молиться молитвой, которую ты выучил наизусть. Но лучше, если ты скажешь Богу своими словами о том, что тебя волнует или страшит. Он тебя обязательно услышит. Если ты думаешь, что ты слаб, что никому ты не нужен, что не умеешь хорошо говорить и производить впечатление на людей, то знай, такими были когда-то и Давид, и Моисей. Знаешь, почему тебе не следует унывать? Потому что и тебе, как им, говорит Господь Бог: «Я помогу тебе, только следуй за мной и слушайся меня. Тогда тебе ничего не будет страшно, и ты все сможешь сделать, что я поручу тебе. Доверься ему всем сердцем».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».
2: Духовный хлеб – святое слово. Светильник в царстве темноты. Душа моя опять готова. Служить Христу, как хочешь ты. Падение с болью вспоминаю. Молитвы жаркой слышу звук. И книгу Божью открываю, как полный золота сундук.
3: Каждый раз мы все больше убеждаемся в том, что Библия очень интересная книга, и во всем мире нет книги, подобной Библии. Каждый раз при чтении ее мы находим что-то новое. Библия очень богата различными историями. В Старом Завете, в 17 и 18 главах 3 книги Царств, описывается история жизни одного пророка Божия по имени Илия. Я думаю, что вам, ребята, знакомо это имя. А может, вы уже читали о других пророках, и вам какой-то один из них нравится больше всех? Вы можете поделиться с нами вашими мнениями о любимом герое из Библии, и мы с помощью вашего письма составим новую передачу. Вместе порассуждаем о том, в чем мы должны подражать библейским героям веры. Но сегодня речь пойдет о делах пророка Божия Илии. В те далекие времена царем в Израиле был Ахав. Он должен был любить Бога и жить по его воле. Но Ахав не любил Бога и не служил ему. Он поклонялся Богу Ваалу, которого на самом деле не существовало. Он построил много жертвенников по всей стране своему Богу. Он даже наказывал тех израильтян, которые молились истинному Богу. Бог хотел помочь израильскому народу, и он послал к ним своего пророка. Пророка этого звали Илия. Бог говорил пророку свою волю, и Илия передавал людям то, что сказал ему Бог. Однажды Бог послал своего пророка к царю Ахаву. Илия пришел и сказал ему:
4: «Так говорит Бог, ни одна капля дождя не упадет на землю до тех пор, пока ты, царь, не научишься повиноваться воле моей».
3: Царь сильно разгневался на пророка и прогнал его. И вот наступила большая засуха. Все реки, даже колодцы высохли. Царя и всех людей мучила жажда, нигде не было и глотка воды. Царь был в гневе на Илию, и Илия убежал от царя в маленький городок Сарепту. Бог сказал Илии, что в том месте есть люди, у которых он сможет жить. Он также сказал Илии, что в Сарепте живет женщина, вдова, со своим маленьким сыном. Они очень бедные, но они будут заботиться об Илии. Илия не знал, где он найдет эту вдову, но когда он пришел в Сарепту, то увидел женщину, собиравшую хворост для очага. Она была бедно одета и выглядела усталой. Илия обратился к ней:
4: «Я очень голоден и устал. Не можешь ли ты дать мне кусочек хлеба и глоток воды?»
3: Женщина удивленно посмотрела на него.
5: «Разве ты не знаешь, что в наших местах уже долгое время не было дождя? На полях не выросло ни единого колоска. Горсточка муки и ложка масла – это все, что у меня есть. Когда я пойду домой, я приготовлю из этого еду для себя и сына. Потом нас ожидает голод».
4: «Приготовь из этой муки и масла еду для меня, и ты увидишь, что Бог позаботится о тебе и твоем сыне».
3: Женщина пригласила Илию в свой дом. Она замесила тесто, сделала маленькие лепешки и испекла их. Затем она принесла лепешки Илии. Слезы выступили у нее на глазах, когда она смотрела, как ест Илия.
5: «Чем я накормлю моего сынишку?»
3: – спросила она. Но когда она посмотрела в катку, то какое чудо! Там снова была мука. Она заглянула в кувшин. Там по-прежнему была ложка масла. С этого дня женщина каждый день пекла лепешки для Илии и для себя и своего сына. Каждый день после еды она заглядывала в катку. В катке было столько же муки, как и прежде. Потом она заглядывала в кувшин, на дне по-прежнему еще оставалось масло. И вдруг случилось большое горе. Сын женщины заболел и через несколько дней умер. Безутешно плакала женщина, держа на коленях тело умершего ребенка.
5: «Теперь я стала совсем одна, и мне некого больше любить. Ведь я заботилась о тебе, Илья. Почему же Бог допустил, чтобы мой сын умер?»
3: Илья поднял мальчика с постели.
4: «Я хочу взять его ненадолго к себе».
3: Он принес мальчика в свою комнату и положил его на свою постель. Потом он запер дверь и воззвал к Богу.
4: «Почему ты допустил это горе? Прошу тебя, сделай, чтобы мальчик снова ожил. Его мать заботилась обо мне и кормила меня».
3: Бог услышал просьбу Ильи и возвратил мальчика к жизни. Илья посмотрел на мальчика и вдруг увидел, что мальчик дышит. Он взял мальчика на руки и спустился с ним к его матери.
4: «Смотри, твой сын жив. Я попросил об этом Бога, и Он оживил твоего сына».
5: «Теперь я знаю, что ты человек Божий. Благодарю тебя, Боже, что ты послал Илью в Сарепту. Через него я научилась доверять тебе».
3: Долго жил Илья в Сарепте, но однажды Бог велел ему вновь идти к царю Ахаву. Ахав был очень зол на пророка Илью. Царь считал, что Илья виноват в том, что в стране так долго нет дождей. Он приказал схватить пророка и убить его. Всюду солдаты искали его, но не могли найти. И вдруг Илья сам пришел к царю. Он не боялся Ахава и, придя во дворец, сказал:
4: «Ты должен поклоняться Богу истинному, а ты поклоняешься ложным богам. Ваал — ложный бог. У него нет могущества, и я могу доказать тебе. Собери на горе Кармил народ израильский и пророков Ваала, и мы воочию увидим, кто есть истинный бог».
3: И царь Ахав повелел израильтянам и всем пророкам Ваала собраться на горе Кармил. Илья сказал:
4: «Мы приготовим жертвенники, но не будем зажигать огня. Пусть пророки Ваала молятся, чтобы их Бог послал им огонь на их жертвенник.

0: и Богу Израиля. Давайте посмотрим, какой Бог зажжет огонь на поставленном ему жертвеннике. И тогда мы увидим, кто есть Бог сущий, Бог истины, Баал или Бог Израиля.
1: Илия сказал пророкам Баала, чтобы они первыми начали молиться своему Богу. И пророки стали молиться, вопить и кричать, обращаясь к Баалу. Они тщетно молились почти целый день. Они хлопали в ладоши и плясали вокруг жертвенника, но огонь все не появлялся. Илия смеялся над ними.
0: Может быть, Баал заснул и потому не слышит вас? Кричите громче, чтобы разбудить его. Тогда он, может быть, пошлет вам огонь.
1: И пророки Баала начали вопить и кричать еще громче, обращаясь к Баалу. Они плясали вокруг жертвенника все быстрее, но огня так и не было. Теперь настал черед пророка Илии. Он призвал всех израильтян подойти поближе, чтобы они могли лучше видеть все происходящее. Он взял большие камни и воздвиг из них жертвенник Богу. Он положил на жертвенник заколотого тельца, затем он выкопал ров вокруг жертвенника. Наполнив ведра водой, он вылил всю воду на жертвенник, так что весь жертвенник стал мокрым, и вода полилась вокруг жертвенника и ровно наполнился водой. И вот Илия встал перед жертвенником и начал взывать к Богу громким голосом.
0: Великий Боже, молю Тебя, яви людям свое могущество, и пусть познают они, что Ты один Бог Израиля, Бог сущий, Бог истинный. Да обратятся сердца их к Тебе.
1: И вдруг яркое пламя охватило жертвенник Илии, и густой дым поднялся в воздух. И все сгорело в огне, и телец, и жертвенник, и даже воду поглотил огонь. Увидев это, все вокруг воскликнули: «Бог Израиля, наш Бог, мы хотим служить Богу нашему». А пророк Илия обратился к царю Ахаву.
0: «Теперь ты можешь спокойно отправляться домой. Я слышу шум дождя».
1: И тут все увидели, что со стороны моря надвигается небольшое облако. Оно быстро приближалось, и скоро все небо потемнело и покрылось тучами. На землю начали капать крупные капли дождя, и полил сильный дождь. Засухе пришел конец. Теперь снова будет зеленеть трава на лугах, и поля будут приносить урожай. Все поняли, что дождь на землю послал Господь, Бог Илии.

Ребята, эта история о жизни пророка Божия Ильи еще раз показывает нам, как великий и всемогущ наш Бог. Нет другого Бога, который бы мог творить такие чудеса, как наш всесильный Бог. Какое счастье служить такому Богу! Сколько бы ни взывали пророки Ваала к своему Богу, они бы не получили ответа, потому что Ваал – ложный Бог, его придумали люди. Но наш Господь творит чудеса и слышит молитвы праведных. Разве не чудо то, что Он сотворил в вашей жизни, ребята? Он открыл вам чудесный план спасения. Он подарил вам свое слово, Библию, которая открывает нам все тайны бытия и учит, как мы должны жить, чтобы получить жизнь вечную. Прекрасен наш Бог, не правда ли? Давайте же прославим Его вместе в этой песне.

ребята, наша передача подошла к концу. Мы всегда с нетерпением ждем ваши отзывы на нашу передачу. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются все участники передачи, а также ее ведущая Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN. В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
2: Дорогие радиослушатели! Продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». На прошлой неделе мы продолжали размышлять о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа. В нашем обозрении доказательств Нового Завета мы не упомянули две его части. Мы ничего не сказали об Откровении, книги, которая описывает последние времена, и мы также ничего не сказали о синоптических Евангелиях, в которых находится поучение Иисуса Христа. О втором пришествии Христа повествуют все три синоптических Евангелия – Матфей, Лука и Марк. Особенно ясно об этом свидетельствуют апокалиптические главы, как Матфея 24 глава, Марка 13 глава и Луки 21 глава. Мы желаем обратить наше внимание на Евангелие от Матфея, 23 главу с 37 стиха по 25 главу 46 стиха, так как оно представляет более полное повествование из троих. Это место, к сожалению, довольно длинное, чтобы процитировать. Оно содержит одну из главных речей Христа. Это его прощальное слово к Израилю, в котором он информирует их о признаках его пришествия. Несколько частей этого слова включают предупреждение Израиля, 23 глава с 37 по 39 стих, повод для этого слова, 24 глава, первых 4 стиха, поприще этого непредвидимого века, 24 глава с 5 по 8 стих, великая скорбь, 24 глава с 9 по 22 стих, предупреждение об обманщиках, 24 глава с 23 по 28 стих, описание его пришествия и сверхъестественное собрание Израиля, 24 глава с 29 по 31 стих, заверение его предсказанного пришествия и надлежащее предупреждение Израилю, что когда они видят все это сбывающимся, сравни Луки 21 главу 28 стих, они должны бодствовать, 24 глава с 32 по 25 главу 30 стих. Суд народов, 25 глава, с 31 по 46 стих. Великой задачей для Израиля является ответственность бодствовать. Люди во время Ноя не бодствовали. Злой раб не ожидал своего господина. Пять неразумных дев не были готовы встретить возвращение жениха. Это вся часть, 24 глава с 37 по 25 главу 30 стих, ожидает грядущего суда Израиля. Как в имении имеются добрые и злые рабы, и как имеются готовые и неготовые девы, ожидающие брачного пира, и как имеются употребляемые и неупотребляемые таланты, так Израиль будет призван на суд, когда придет Мессия. Сравни Иезекии, 20 глава, с 33 по 44 стих. Это созидательное откровение оканчивается главным предсказанием относительно суда народов, тогда живущих на земле. 25 глава, с 31 по 46 стих. Суд которых, как суд Израиля, совершится, когда возвратится царь и примет престол Давида в Иерусалиме. Обратим наше внимание на Евангелие Марка, 9 главу, первых 9 стихов. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе, и явилось облако, осияющее их, и из облака и шел глас глаголящий, «Сей я сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он повелел никому рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. Признают ли все богословы или нет, но преображение Иисуса Христа занимает важное место в Новом Завете. Все три синоптических писателя довольно подробно описывают его и представляют силу и пришествие Христа, то есть его пришествие в его царстве. Матфея 16 глава 28 стих, Марка 9 глава 1 стих, Луки 9 глава 27 стих, 2 Петра 1 глава 16 стих. Апостол Петр, один из избранных участников при этом великом событии, написал, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным баснем последуя, но бывши очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда Он велелепной славой принесся к Нему такой глас». «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра, 1 глава, 16 по 19 стих. Преображение произошло пред смертью Христа. Ученики должны были пережить удар и потрясение этой смерти. Смерть была ясно предсказана Христом, но божественно удержана от их разумения. Лука пишет в своем Евангелии. «Отозвал же 12 учеников своих, сказал им, «Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Луки 18 глава с 31 по 34 стих. Не было более ясного предсказания о смерти Иисуса Христа. Почему они не разумели такого ясного предсказания? В период земного служения Христа они проповедовали с божественной властью и личной искренностью весть относительно мессианского земного царства с Христом как царем на престоле Давида, национальной надеждой Израиля. Совершенно ясно, что они не могли проповедовать благовестие, основанное на смерти и воскресении Христа, когда они не разумели предстоящие события. То, что так занимало их, ради чего они посвятили свою жизнь, должно было разбиться жестокой смертью царя. Видение пришествия Христа в силе и Его царстве было дано Петру, Иакову и Иоанну. Двоим из них было поручено написать доктринальную часть Нового Завета, а другой стал первым апостольским мучеником, чтобы они скорее могли принять непредвиденное замедление, которое надобно для века благодати, и уверить их, что планы и цели Божии относительно царства для Израиля не отменены. Конечно, уверенность, предоставленная преображением, принесла мало пользы ученикам во время смерти Христа. Но после смерти и воскресения она пояснила истину, что несмотря на то, что новая и прекрасная цель была представлена через смерть и воскресение Иисуса, все же земная цель не покинута, но будет исполнена Христом во время Его второго пришествия, и не в бессилии и в унижении, как в первом пришествии, но в силе и славе, как было представлено в преображении. О втором пришествии Иисуса Христа читаем также в Евангелии Луки 12 главы 35 по 40 стих. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин пришед, найдет с бодствующими. Истинно говорю вам, он, припоясавшись, и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Из много написанного евангелистом Лукой о втором пришествии, это место является хорошим образцом. Оно обращается к Израилю и повелевает, чтобы они бодствовали, ожидая прихода Христа. Бодствование – ответственность Израиля, когда они будут видеть все сбывающимся. Луки 21 глава 28 стих и 31, Матфея 24 глава 33 стих. Призыв, чтобы Израиль бодствовал, ожидая славного явления Христа, когда Он освободит их, исполнит обетование, не следует смешивать с обязанностью церкви, которая должна ожидать явления Христа, чтобы Он взял ее к себе. Подобно как в Евангелии от Матфея в 25 главе с 1 по 13 стих, Израиль уподобляется десяти девам, и их нужда в горящем личном светильнике символизирует готовность, так и в этом месте сказано, чтобы чресла их были припоясаны и светильники горящими. В 36 стихе сказано, что Израиль ожидает возвращения Христа с браком. В 19 главе с 1 по 16 стих книги Откровения мы имеем последнее описание второго пришествия Христа. И как должно быть, описание 19 главы представляет славную личность возвращающего царя. Церковь в первые века очень интересовалась вероучением о втором пришествии Иисуса Христа. Апостолы, как мы уже видели из предыдущих бесед, верили в возможность пришествия Христа в их дни. Следующие за ними поколения продолжали эту веру блаженной надежды, считая его пришествие неминуемым. До третьего столетия не было великой перемены. Но со времен Константина эту истину начали отвергать и в конце концов совершенно отклонили. Только в течение последних 100 лет церковь опять восстановила это вероучение, хотя и сегодня имеется много противления и равнодушия. 4 причины содействовали этому положению. Во-первых, установление времени пришествия. Например, последователи Уильяма Миллера, родившегося в 1788 году, умершего в 1848 году, из штата Массачусетс, установили, что Христос должен был прийти в 1843 году. Миллениал-давнист считали, что пришествие будет в 1914 году. Многие другие устанавливали времена второго пришествия Иисуса Христа. Такая практика установления времени привела вероучение о втором пришествии к бесчестию во многих религиозных кругах. Во-вторых, о втором пришествии Христа часто также учат секты и группы, которые придерживаются причудливых, воображаемых и небиблейских вероучений. Они произвели плохую репутацию для этого вероучения. Поэтому трудно убедить людей, что преподаваемые ими ереси не являются необходимой и составной частью этой истины. В-третьих, предупреждения и предрассудки удерживали многих от принятия этого вероучения. Духовное толкование этих пророчеств в течение многих столетий держало людей под своим влиянием. Людям трудно оставить традиционные взгляды и толковать Библию согласно исторических и грамматических принципов. Церковные символы и литература представляли этот взгляд неприступным. В-четвертых, невозрожденное сердце является главным противлением этого учения. Только искренно верующий может сказать: «Ей гряди скоро». Откровение 22:20. Неверующие и наглые ругатели продолжают говорить: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». 2 Петра 3:4. По причине того, что и в наше время имеется противление этой истины, посмотрим на важность этого вероучения. Важность вероучения. Многое указывает на важность истины второго пришествия Христа. Во-первых, второе пришествие занимает важное место в Писании. Это действительный факт, что оно занимает много места в Писании. Несмотря на то, что первое и второе пришествие в ветхозаветных пророчествах настолько соединены, что трудно представить определенное обетование относительно второго пришествия, но имеются некоторые места Писания, которые ясно говорят о нем. Например, Иов в книге Иов в 19 главе 25 стихе говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». В книге пророка Захарии в 14 главе 4 стихе читаем: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку». В Новом Завете эта истина упоминается больше 300 раз. Целые главы посвящены этому предмету. как Матфея 24 и 25 глава, Марка 13 глава, Луки 21 глава, сравните первое послание Коринфянам 15 главу. Некоторые книги посвящены этому предмету, как 1 Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам и Откровение. Можно истинно сказать, что каждый писатель Нового Завета говорит о втором пришествии Христа. И если мы примем всякий прообраз, выражение и ссылку, мы можем сказать, что каждая книга Нового Завета говорит об этой истине. Во-вторых, второе пришествие – ключ к Писанию. Мы часто говорим о молитве и способном учению Духе как ключах к пониманию Слова Божия. Но к этому необходимо добавить, что признание фундаментального характера вероучения о втором пришествии Христа является также ключом к Писанию. Мы соглашаемся с некоторыми богословами, которые считают, что многие библейские догматы, постановления, обетования и прообразы можно полностью понять только в свете вероучения о втором пришествии. Возьмем для примера библейское вероучение. Христос – пророк, священник и царь. Никто не может надлежаще понять его царственную должность без признания истины второго пришествия. Спасение представлено в трех временах – прошлом, настоящем и будущем. Но трудно представить взгляд о будущем спасении без веры в его пришествие. Учение апостола Иоанна о двух воскресениях представить игру слов без рассматриваемой истины. Завет Давида делается необъяснимым для опровергающего истину во второго пришествия Христа. Многие прообразы Писания теряют свои привлекательные свойства, если не рассматривается в свете Христова пришествия. Времена Ноя и Лота делаются просто фактами древней истории, если они не имеют прообразного значения. Великие события в жизни Авраама, Исаака и слуги и Ревеки не символизируют Отца, Сына, Духа Святого и Церковь, если опровергается рассматриваемая истина. Мы можем упомянуть, что суббота потеряет свое прообразное значение без признания этой истины. Подобное можно сказать о многих обетованиях и постановлениях, как крещении и вечере Господней, которые потеряют свое значение, если отвергнем истину пришествия Христа. В-третьих, второе пришествие Христа – надежда Церкви. По Писанию ни смерть, ни обетование мира не является надеждой верующего, а второе пришествие Иисуса. Апостол Павел написал: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» Титу 2:13. Апостол Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». 1 Петра 1:3, сравни 2 Петра 3 главу с 9 по 13 стих. И апостол Иоанн сказал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». 1 Иоанна 3 глава 2 и 3 стихи. Определенно, это великая надежда Церкви, достойна нашего внимания и принятия. В-четвертых, второе пришествие – побуждение к библейскому христианству. Искренная вера в эту истину имеет дело с ортодоксальностью, ибо имеющие эту надежду интеллектуально и сердечно никогда не отрицали божественность Христа и не опровергали боговдохновение Библии или отрекались от веры, однажды преподанной святым. Но это не все. Принятие этой истины также включает самоочищение. 1 Иоанна 3 глава 3 стих и 2 Петра 3 глава 11 стих. Эта истина вдохновляет бодствование и постоянство. Матфея 24 глава 44 стих, 1 Фессалоникийцам 5 глава 6 стих, 1 Иоанна 2 глава 28 стих. Она побуждает отступников веры вернуться назад. Римлянам 13 глава с 11 по 12 стих. Она представляет предупреждение безбожным. 2 Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих. И она опора во время печали и несчастья. Иакова 5 глава 7 стих, послание к евреям 10 глава с 35 по 37 стих, 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 18 стих. Ясно, что блаженное упование было побуждением для христиан первых веков. Люди, которые слышали Христа, что Он опять придет, не могли опять обольститься привлекательностью мира. Они ожидали Его пришествия, жили для Него, старались привезть других ко Христу и к надежде Его пришествия. Пятое. Второе пришествие Христа имеет заметный эффект на наше служение. Надежда на пришествие Господа имеет заметный эффект на наше служение Христу. Писание представляет нам через обетование и перспективы Его пришествия величайший стимул для служения. Матфея 24 глава 45 по 51 стих, Луки 19 глава 13 стих, 2 послание Коринфянам 5 глава 10 стих, 1 Коринфянам 3 глава с 11 по 15. В нем открывается нам божественная цель и программа служения. Деяния апостолов 1 глава 8 стих, 15 глава с 13 по 18, послание к римлянам 11 глава с 22 по 32 стих. И тогда эта истина представляет основание для эффектного призыва, для принятия Христа и посвящения жизни для Бога. Римлянам 13 глава с 11 по 12 стих и 2 послание Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих. На основании всего сказанного, исповедание символа веры, основа грядущем Христе, была очень важным для верующих. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Многие люди, ошибаясь, считают вредом и злом для нашего достоинства разное. Одни – бедность, другие – болезни или потерю имущества, или, может быть, злословие или смерть, и непрестанно об этом сокрушаются и плачут. Но никто не плачет о живущих нечестиво, и, что хуже всего, часто даже считают их счастливыми. А это бывает причиной всех зол. Но как оливы не могут произрасти от смоковника,

пшеницы, так и добро не может произрасти от зла. А источник добра – это Библия, это Слово Божие, это сам Бог. Давайте обращаться к этому источнику ежечасно и ежеминутно, и тогда Господь благословит нас на доброе дело. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 27 августа. Сегодняшние места из Писания, записанные в книге «Деяния апостолов» в 16 главе в 25 стихе, а также во втором послании Коринфянам в 6 главе с 3 по 10 стихи. Там есть такие слова: «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». И далее: «Мы во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Апостол Павел не только выдержал испытания, связанные с миссионерской деятельностью, но и испытания одиночества в заточении. Часто человек может выдержать напряженную работу, даже если она сопряжена со страданиями, но оказаться совершенно разбитым, когда его лишат активной религиозной деятельности, когда он вынужден проводить время в темничном заключении. Даже самая благородная птица, привыкшая парить высоко над облаками и способная совершать длинные перелеты, впадает в отчаяние, если заточена в клетку, где она просто беспомощно бьет крыльями о железные прутья своей темницы. Может быть, вам приходилось наблюдать, как томится горный орел в узенькой камере с поникшей головой и опущенными крыльями. Это печальная картина бездействия. Павел находится в темнице. Это другая сторона его жизни. Хотели бы вы увидеть, как он воспринимает это? Он смотрит поверх тюремных стен и своих врагов. Апостол Павел смотрит на эти обстоятельства по-особому. Он пишет письмо и ставит свою подпись под ним. Не подпись, что он раб Феста, кесаря или жертва Синедриона, но раб Божий. Во всем случившемся он видел Божью руку, Божье провидение. Темница стала для него дворцом, поэтому-то во время его присутствия там тюремные коридоры оглашались звуками победной хвалы и радости. Оторванный от миссионерской работы, которую он так любил, Павел соорудил новую кафедру, новое место для свидетельства, с которого звучали пламенные слова проповеди о свободе верующего. Драгоценные слова правды и света вышли из тех глубин мрачного плена. Павел писал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4, с 11 по 13 стихи. Стоит задуматься, что длинная вереница святых прошла через заточение и тюрьмы, все они шли по следам Павла. 12 долгих лет вынужден был молчать в стенах Берфордской тюрьмы Буньян, но именно там он написал одну из лучших своих работ, книгу, которая по своей популярности, наверное, уступает только Библии. Он писал: «Я почувствовал себя в тюрьме как дома, потому и взялся за перо. Я писал и писал, потому что радость вдохновляла меня». Его книга «Путешествие пилигрима», как чудесный сон, долгой ночи освещала путь многим усталым странникам. Исполненная Святым Духом, француженка мадам Гион также долго находилась в стенах тюрьмы. Она была подобна некоторым птицам, которые слаще поют в их заточении. Звуки музыки ее чистой души разносились далеко за пределы темничных стен, развивая скорбь многих унылых и разбитых сердец. Да, небесное утешение часто рождалось в местах полного одиночества. «В тихий вечер склоняю я колени в тиши, и тебя призываю, о властитель души, ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко.
Знаю я, Ты ответишь на запросы души, приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Светом правды всегда Ты нашу жизнь озари, как в Емаус когда-то рядом с нами иди. Разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца, по дороге к отчизне, с нами будь до конца.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Галатам 2:20.

Наша беседа сегодня о великом духовном возрождении. Это то благодатное время, когда Господь Бог необыкновенным образом источает на верующих жизнь и силу Духа Святого. Разумеется, Дух Божий пребывает в душе всякого истинно верующего человека каждую минуту, однако в дни возрождения его присутствие ощущается самым непосредственным и чудным образом. Когда Дух Святой нисходит в силе на верующих, мы не просто веруем, что Бог с нами, мы начинаем явственно ощущать Его святое присутствие. Во дни возрождения проповедник, годами провозглашавший Слово Божие без какого-либо заметного результата, вдруг начинает говорить с удивительной силой. Слушающие его слышат уже не голос пастыря, но глас самого Господа Бога. Во дни возрождения верующие, которые прежде не имели желания долго молиться, по настоянию Духа Святого вдруг настежь отверзают душу свою пред Богом, молясь продолжительным молением. А люди неверующие, которым прежде церковь казалась скучной, более не могут оставаться вне церковного лона. Их внимание приковано к происходящему. Многие каются в своих грехах и веруют в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Возрождение – это снисхождение Духа Божия, которое случается исключительно по Его святой воле. Господь Бог Сам определяет время, место и продолжительность истинного возрождения. Это чудо может продлиться один день, несколько лет или даже несколько десятилетий. Такое возрождение может затронуть лишь одну общину верующих или охватить всю страну, все сообразно воле Духа Святого. Истинное, богоугодное возрождение нельзя запланировать или начать человеческими методами, ибо оно покоится исключительно на силе Божией. Истинное возрождение не является искусной манипуляцией над человеческими чувствами с целью незамедлительного внешнего ответа. Да, настоящее возрождение может вызвать в людях сильные эмоции, но это, повторюсь, исключительно дело рук Божиих, а не человеческих. Верующие ошибаются, когда в стремлении к возрождению они начинают уповать лишь на свои силы и методы, забывая о Боге. Однако было бы ошибкой полагать, что массовые духовные возрождения являются лишь делом прошлого или же делом эмоционально неуравновешенных людей. Наши сердца должны быть широко распахнуты Духу Святому. Мы должны быть готовы к тому, что Он соделает явным свое великое присутствие. В новозаветные времена Церковь Христова появилась во дни снисхождения Духа Святого. С тех дней величайшие достижения Церкви произошли во время особого благословения Духом Святым.

как мы помним, Дух Святой снизошел первый раз на верующих во время праздника Пятидесятницы, через 40 дней после Вознесения Господня. В этот день Дух явил себя знамениями, которые нельзя было не заметить. Как сказано в Новом Завете, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились им, то есть верующим, разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Ученикам Господа Иисуса Христа был дарован дар прославления Бога и провозглашения Его благой вести на различных языках. Удивленным свидетелям апостол Петр объяснил, что это было предсказанное ветхозаветными пророками снисхождение Духа Святого, и что случившееся чудо было соделано самим Господом Иисусом Христом. Как провозгласил апостол, «Итак Он, то есть Иисус Христос, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Многие среди присутствующих, ранее не веровавших в Господа и даже принявших участие в Его распятии, покаялись тогда в своих грехах. Около 3000 человек всем сердцем приняли евангельскую весть, провозглашенную апостолом, и крестились. Первоначальное снисхождение Духа Святого в день Пятидесятницы не являлось последним таким случаем. В новозаветной книге «Деяний святых апостолов» мы вновь и вновь читаем, как верующие исполнялись Духом Святым во времена особых испытаний и как стремительно росла Церковь благодаря этому. Как сказано в 9 главе «Деяний святых апостолов», «Церкви же были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Даже в одни преследования ученики исполнялись радости Духа Святого. Мы можем понять события, описанные в Новом Завете, и стремительный рост ранней Церкви, лишь памятуя, что все это случилось при необыкновенном благословении Духа Святого. Таким образом, и сегодня Церковь может ожить и обрести силу лишь при Его Духоснисхождении. Именно Дух Святой сотворил подобное в разное время во множестве мест. Вот почему нам следует ожидать Его чудных деяний сегодня. Да, сегодня нам нужна наша Пятидесятница, снисхождение Духа Святого, подобное сотворенному Господом в день Пятидесятницы в Иерусалиме и во время духовного возрождения в истории христианства. Если прихожане теплохладны в своей вере, то и людям вне церкви нет дела до Господа, до Священного Писания. Когда страна все больше отпадает от Бога, мы знаем, нам нужно пробуждение. Лишь обильное излияние Духа Божия в состоянии преобразовать нас.

0: Во время возрождения или до него верующие ощущают великую духовную жажду. Мы стремимся приобщиться жизни и любви Христовой. Мы жаждем не одного лишь спасения, но чего-то большего. Мы хотим испытать полноту святой любви Божьей и Его святости. Нас печалит духовное состояние, столь далекое от самоотверженной, исполненной духом веры христиан новозаветного времени, а также времени многочисленных возрождений. Нас печалит и состояние церкви, и состояние общества. Вот почему мы начинаем молиться о Божьем обновлении и возрождении. В дни духовного возрождения человек жаждет Бога. Бог же удовлетворяет эту жажду благословениями Духа Святого. Кто-то обращается к Богу с молитвой «явить свою силу и милость», и Бог отвечает на эту молитву. Человек, долгие годы верно трудившийся на ниве Господней, проповедует то же самое слово тем же самым способом, как и всегда, но Бог неожиданно являет свою силу и дает чудный результат. Дело здесь, конечно, не в ораторских способностях проповедника, но в силе Божией. Как писал апостол Павел, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Такое помазание, такое явление силы Духа Святого в проповеди является одной из отличительных черт истинного возрождения. Даже если для возрождения нет условий, Господь использует проповедь евангельской истины, труждаясь через верных Ему. Во время возрождения же проповедь Христа обретает еще большую силу. Больше людей откликаются на евангельскую весть. Самой удивительной чертой возрождения является всеохватывающее чувство присутствия Божия среди верующих. Именно это укрепляет христиан в вере и наставляет на путь к Богу неверующих. Как сказано в Священном Писании, «Неверующий падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог». Мы не в состоянии создать возрождение своими собственными человеческими методами. Бог призывает нас молиться и провозглашать Слово Божие во время и не вовремя, когда идет возрождение и когда его нет. Нам следует благодарить Господа за всякое благословение, ожидая благословения величайшего. Однако мы знаем из Священного Писания и из истории Церкви, что происходит во время возрождения. Мы ведаем великие дела, соделываемые Духом Божиим во время особой благодати. Мы знаем, какая благая перемена наступает в жизни Церкви и всей страны, когда Бог являет во всей полноте силу Свою. Вославим же Дух Святой за Его великие деяния в прошлом и призовем Христа в молитве щедро излить на нас Своего Духа Святого. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенное собрание. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Образ жизни в новом году. Илия был человек, подобный нам. Послание Иакова, 5 глава, 17 стих. Хотели бы вы, чтобы ваша жизнь была наполнена миром, ведущая к истине и подлинности? Тогда сегодняшние принципы именно для вас. Вот 8 шагов, которые помогут вам изменить ситуацию. Первый. Позвольте Богу управлять вашей жизнью. Именно такой девиз был Освальда Чемберса. Позволяя Господу брать контроль в свои руки, мы снимаем огромную нагрузку с наших плеч. Не отводите Богу место второго пилота. Пусть Он возьмет на себя все. Второй. Будьте проще. Вам не нужно иметь последнюю версию КПК, айпода или самый крутой компьютер. Очистите свой шкаф и гараж, удалите непрочитанные сообщения электронной почты и избавьтесь от журналов, которые вы никогда не будете читать. Третий. Не обращайте внимания на отвлекающие факторы. Мир полон шума. Отключите свой телефон на время, на обед. Попробуйте выключить телевизор на 24 часа. Откройте для себя голос вашего супруга и да, вновь познакомьтесь с вашим другом. Четвертый. Предайте все ваши активы в руки Божьи. Если вы действительно верите, что все, что есть у вас, это дар от Бога, посвятите все Ему и спросите, как использовать это разумно. Пятый. Отведите взгляд от своего «я». Перестаньте разговаривать и больше слушайте. Попросите кого-нибудь другого сказать, что он считает важным. Посчитайте, сколько раз вы произносите «я», «мне» или «мой» в телефонном разговоре, например. Шестой. Станьте ближе для другого человека, для служения Богу. Предложите помощь своим знакомым в том, чтобы, например, посидеть с их ребенком. Окажите помощь пожилым людям в доме престарелых. Посетите больных после реанимации. Окажите кому-нибудь материальную помощь. Приготовьте еду больному соседу. Окажите какое-нибудь влияние на жизнь других, окружающих вас. Седьмой. Не переживайте о мелочах. Помните, это все мелочи. Доверьтесь и не беспокойтесь, просто на сегодняшний день. Восьмой. Не держите гнева в себе и не пытайтесь отомстить. Откажитесь от гнева и мести, они смертельно опасны для вас. Бог достаточно велик, чтобы справиться с человеком, которого вы ненавидите. Забудьте, он того не стоит. Вот 8 способов, которые помогут вам развить подлинную жизнь, наполненную смыслом. Попробуйте это сделать.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

надрывный звон в ушах. Упал Христос и в придорожной пыли комок скатался, пота крови, слез скатался.

бути ми. Сліди Марії і сліди Пілата, сліди Юди і сліди

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

0: Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мне хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, затронуть еще один вопрос. Чем опасно недоверие? Чем опасно недоверие? Рассказываю такую историю. У одной супружеской пары не было детей, хотя они несколько лет уже прожили в браке. Чтобы не чувствовать себя одинокими, они приобрели щенка немецкой овчарки. Они любили его и заботились об этом щенке, как о собственном сыне. Щенок вырос и превратился в большого, красивого, умного пса. И не раз спасал хозяйское имущество от воров, был верным, преданным, любил и защищал своих хозяев. Через 7 лет после того, как супруги взяли собаку, у них родился долгожданный ребенок. Муж с женой были счастливы, малыш занимал почти все их время, а псу не доставалось от них ни капли внимания. Собака почувствовала себя ненужной и стала ревновать ребенка к хозяевам. Как-то раз родители оставили спящего сына в доме, а сами на террасе занимались приготовлениями, ужин готовили. Когда они пошли проведать ребенка, из детской вышел пес. Его пасть была окровавленной, и он довольно вилял хвостом. Отец ребенка предположил самое худшее. Он схватил оружие и тут же на месте убил собаку. Затем он вбежал в детскую и на полу у колыбели сына увидел огромную обезглавленную змею. И он понял свою ошибку. «Я убил своего верного пса», — сказал этот мужчина, едва сдерживая слезы. Как часто, дорогие друзья, мы поступаем подобным образом, когда мы проявляем недоверие по отношению к другим людям. Как часто мы несправедливо судим о мотивах других людей. Очень часто мы даже не вникли в суть дела, мы не разобрались во всей истории, мы не поняли, что и почему. Но если наши интересы где-то оказались затронуты, если где-то нам почудилась угроза в наш адрес, то мы предполагаем худшее. И мы начинаем думать о других людях очень плохо. Но тем самым мы можем верных служителей своими словами и своим отношением убивать. Дорогие друзья, недоверие разрушает отношения. Недоверие разрушает отношения. Представьте, что вы подошли к пропасти, и через нее перекинута доска. От чего будет зависеть, пойдете вы по этой доске или не пойдете? От доверия. Если вы доверяете этой доске, то вы пойдете по ней и можете перейти на другую сторону. Если вы не доверяете этой доске, то что вы сделаете? Вы не будете ей пользоваться, вы будете ее избегать. То же самое происходит и в человеческих отношениях. Если вы относитесь к человеку без доверия, то вы начинаете его избегать. И это приведет к разрушению отношений. Мы будем пользоваться, если так можно сказать, в кавычках, мы будем пользоваться лишь теми отношениями, которым мы доверяем. И если мы допускаем в себе изначально недоверие по отношению к другому человеку, то мы не будем пользоваться этими отношениями. Мы будем воздвигать стену, и в конечном итоге это перерастет во что-то худшее. Во что-то худшее. Итак, недоверие разрушает отношения, и далее во что это перерастает? Недоверие побуждает к вражде. Недоверие побуждает к вражде. Это наглядно видно из истории Давида и Авессалома. Я как-то недавно посмотрел на эту историю немножечко под другим углом и обратил внимание на удивительную вещь, на то, как недоверие Давида к Авессалому фактически спровоцировала Авессалома к вражде. Да, Авессалом совершил ужасный поступок. Я не буду сейчас напоминать подробно обо всем этом. Царь Давид на него гневался, и этот гнев был справедливым. Давид долго не выходил с ним на контакт, и это было несправедливым. Это было плохо, он отверг его. Потом вмешались душепопечители, это Иав и одна мудрая женщина. И тогда Давид под влиянием этих душепопечителей согласился вернуть Авессалома на родину. Но с одним условием. Чтобы Авессалом не видел его лица. Помните, да? Он сказал: «Хорошо, ладно, я понял свою ошибку. Да, действительно, Бог ищет не отвергнуть даже отверженного. Я готов его вернуть в свое государство, в свой маленький мир, в свой город, но с одним условием. Чтобы он не видел моего лица». То есть, Авессалом может жить где-то рядом, но к Давиду, чтобы он не подходил. Вот это хрестоматийный пример недоверия. В истории Давида и Авессалома так продолжалось 3 года. Когда Авессалом вернулся, наверное, у него поначалу были надежды на восстановление отношений со своим отцом. Но 3 года тянулись, и отец не менял своей диспозиции. Он так и не пустил Авессалома в свой мир. К чему это привело? Это привело к тому, что Авессалом уже не мог выдержать вот этого натянутого отношения. И он начал уже враждовать все более и более открыто. Вот послушайте, как он сам объясняет свою реакцию. Выслушаем ответ из уст самого Авессалома. Он потом Иава к себе приглашал, Иав отказывался прийти, ну, потому что Иав знал отношения Давида, Иав не хотел портить отношения с Давидом, поэтому он тоже избегал Авессалома, и Авессалом оказался вообще изолированным от царской семьи. Тогда что делает Авессалом? Сжигает поля Иава. Ну, тогда Иав уже не выдержал, он пришел разбираться. Тут уже не до отношений, да, не до натянутых отношений. Он пришел напрямую лицом к лицу. Если до этого он избегал, не хотел его видеть, не хотел к нему домой приходить, то теперь он уже пришел, руки в боки, и говорит: «Ты что такое делаешь? Ты что творишь?» Авессалом говорит: «А почему ты не приходил ко мне? Я тебя звал, ты почему ко мне не пришел? Я хотел тебя послать к Давиду, чтобы ты передал от меня весть». И вот что он говорит: «И сказал Авессалом Иаву: вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура». То есть вот из той страны, куда он убежал, и откуда Давид разрешил ему вернуться. «Зачем я вообще пришел сюда? Лучше бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». Вот это вот отношение, натянутые отношения, которые продолжались 3 года, были настолько мучительными для Авессалома, что он предпочитал бы быть убитым. Он говорит: «Для меня не в радость ничто. Я не могу жить спокойно. Если я виноват, то убей меня. Почему ты вот так вот себя ведешь? Почему ты поставил этот барьер и не разрешаешь мне приблизиться, разговаривать с тобой и так далее?» И вот за эти 3 года Авессалом так озлобился на Давида, что даже решился через короткое время после этого поднять против него восстание. Дорогие друзья, недоверие действительно пробуждает вражду. Недоверие пробуждает вражду. Ну и в заключение давайте подумаем о том, как эту истину о том, что любовь всему верит, применить в семье и церкви. Мы не будем здесь разграничивать отдельно семью и отдельно церковь, потому что все то, что мы сейчас скажем, вот эти вот практические моменты применения, они одинаково относятся и к семье, и к церкви. Подумайте о себе, о своей жизни, подумайте и о своих семейных отношениях, если вы в браке, если вы не в браке, об отношениях со своими ближайшими родственниками, и подумайте также об отношениях с братьями и сестрами в вашей церкви, в нашей церкви. Как применить вот эту вот истину? Любовь всему верит. Дорогие друзья, это очень важная истина, это очень важный принцип. Без этого действительно невозможно решение конфликтов. Без этого невозможно построение крепких семейных отношений. Без этого невозможно достижение единства в церкви. Если нет взаимного доверия, то ничего не получится. Когда люди приходят для душепопечения в случае конфликтов, особенно если это затянувшийся конфликт, то всегда видно, что утрачено доверие. Утрачено доверие, и люди уже не воспринимают слова друг друга, не готовы воспринимать слова друг друга за чистую монету, так сказать. Они уже все это просеивают через призму своей подозрительности и своего недоверия. И тогда, конечно, очень сложно им выйти на взаимопонимание. Точно так же в семейных конфликтах, когда это затянувшийся семейный конфликт, то муж и жена перестают верить друг другу. Они уже теряют доверие, и они начинают интерпретировать и слова в негативном свете. Если человек что-то сказал, они сразу уже видят в этом какой-то подвох, есть какая-то подозрительность, и они интерпретируют это в негативном свете. И даже если человек что-то сделал, и может быть это вполне нормальное, может быть даже доброе дело, люди уже на фоне вот этого своего конфликта, они не доверяют вот этому доброму делу, они предполагают худшее. Нередко приходилось слушать такое, знаете, когда работаешь с какой-то семейной парой и даешь им советы о том, как им выстраивать отношения. Они друг на друга выливают много грязи, много недовольств. Вот то у него плохо, вот то она неправильно делает. Вот. И потом, когда вдруг замечаешь, что ты даешь им советы, как нужно поступать, как нужно себя вести, и вот, к примеру, муж делает правильный, хороший шаг. Но даже это жена не воспринимает. Она говорит, а, да ладно, это он потому, что вот так вот. И даже хорошие какие-то вещи она уже не готова воспринимать в позитивном свете, потому что есть недоверие. И вот пока вот это недоверие не уйдет, очень сложно восстанавливать отношения. Дорогие друзья, как мы должны применить вот эту истину в семье и в церкви? Во-первых, верьте объяснениям. Верьте объяснениям. Возьмите себе установку на доверие. Если, скажем, у вас возникло какое-то недопонимание в семье, муж что-то сделал, что вам непонятно было, или жена что-то сделала не так, как казалось бы, и вот потом вы говорите, а что это, а почему вот так вот? Человек объясняет это. Верьте объяснениям. Если вы проявите недоверие, то вы будете только увеличивать стену в ваших отношениях. Верьте просьбам о прощении. Во-вторых, верьте просьбам о прощении. Если человек согрешил, вспылил, накричал, потом подходит, кается, прости меня. Не говорите, да ты всегда каешься, а потом делаешь то же самое. Верьте просьбам о прощении, не ожидая плодов. Ни в коем случае не ждите плодов. Вы должны поверить сразу. Вы должны принять сразу, простить сразу, не ставя никаких условий. Только так вы сможете идти к разрешению конфликта. В противном случае вы будете усугублять конфликт на фоне праведной риторики. На фоне праведно-религиозной риторики, что, мол, я хочу увидеть от тебя плоды, вы будете виновны в усугублении конфликта. Верьте просьбам о прощении сразу, на слово. Принимайте их. Принимайте сам вот этот шаг, что человек просит прощения, принимайте как уже хороший, позитивный шаг, как учит нас этому Христос. В-третьих, верьте добрым делам и умейте их замечать. Верьте добрым делам и умейте их замечать. Если человек сделал по отношению к вам какое-то доброе дело, не воспринимайте это как должное, не говорите, ну, конечно, он обязан это делать. Ну, разумеется, он пытается загладить вину. Или, да ему легко это было сделать. Или, да все так делают. А вон мой сосед или моя соседка, они еще больше делают. Не смотрите так. Верьте добрым делам и умейте их замечать. Нередко бывает, что в семьях на фоне конфликта жена, допустим, предъявляет в отношении мужа какие-то претензии, говорит, что он вообще о семье не заботится, да он безинициативный, да ничего он не прикладывает ни к чему каких усилий. И потом ей начинаешь говорить, подожди, но разве он вот этого не делает? Делает. Разве он вот этого не делает? Делает. Посмотри, вот когда вот это вот у тебя происходило, он вон что сделал. Она, ой, да ладно, это все так делают. Получается, что как бы все доброе, что делает человек, это принимается как должное, мол, он и обязан. А любые проявления негативные, любые недостатки, они раздуваются и увеличиваются в наших глазах. Это, конечно, путь к разрушению отношений. Это путь к разрушению отношений. Верьте добрым делам, не судя о мотивах. Предполагайте лучшее в отношении мотивов другого человека. Умейте замечать добрые дела. Не воспринимайте их как должное, но наоборот, отмечайте. Вот это сделал хорошо. Будьте благодарными. Располагайте свое сердце к благодарности. Далее, в-четвертых, умейте видеть в человеке хорошие стороны и умейте концентрироваться на хороших сторонах, а не на проступках. Мы не доверяем другому человеку, когда позволяем себе концентрироваться на его недостатках. Когда перед нами в наших глазах его недостатки вырастают очень большими, любые его преимущества и положительные стороны становятся маленькими, пренебрежимыми, вообще как бы несущественными, тогда мы уже не можем доверять этому человеку. Ведь, конечно, он такой плохой, и в нем так мало хорошего. Но это проблема в нас, проблема в нашем взгляде. Умейте видеть в человеке хорошие стороны и умейте концентрироваться на них, на хороших сторонах, а не на проступках. Предполагайте о человеке лучшее, а не худшее, и сомнения трактуйте в его пользу. Предполагайте в отношении любого дела, любого служения, которое человек в церкви совершает, любого поступка, даже, вот, например, если человек подходит с каким-то вопросом, или, может быть, с обличением, если человек к вам подходит, предполагайте лучшее об этом человеке, а не худшее. Допустим, смоделируем такую ситуацию, что к вам подходит человек с какой-то претензией в отношении служения. И начинает говорить, что «а почему это вот ты вот так вот сделал, а почему это у нас вот так вот происходит, а с каких это пор?» Ну да, немножечко грубовато прозвучало, да, когда такие вот фразы «а с каких это пор, а почему?» Это немножечко звучит обидно, это немножечко как наезд звучит. Но трактуйте сомнения в его пользу. Предполагайте о нем лучшее, что раз он подошел, он не промолчал. Значит, он переживает о деле Божьем. Значит, он заботится о том, чтобы в Церкви Божьей было лучше, и чтобы народу Божьему была польза, и это уже хорошо. Да, где-то у него есть шероховатости, неровности характера и его слов, может быть, не совсем гладко и не совсем тактично, он пока умеет облекать свои мысли в слова, но предполагайте лучшее о его мотивах, о его сердце, что он искренне заботится о благе. И тогда вы сможете в любых таких ситуациях, в любых вопросах конструктивно их решать. Ну и, конечно, у нас остается один очень важный вопрос. Что делать, если доверие уже разрушено? Что делать, если доверие уже разрушено? Это очень важный вопрос. И если бы мы сейчас о нем ничего не сказали, то я думаю, что эта проповедь была бы наполовину незаконченной. Наполовину незаконченный. Нет, я не собираюсь занять у вас еще 40 минут времени. Ответ на него будет более коротким. Но по значимости, как мне кажется, он равняется чуть ли не половине этой проповеди. Это происходит очень часто, с этим очень часто встречаешься. Конечно, легко говорить вот так вот, когда ты начинаешь с нуля, когда ты начинаешь строить отношения с чистого листа, когда ничто еще не омрачает твои отношения с другим человеком, допустим, отношения мужа и жены, или отношения с каким-то братом или с какой-то сестрой в церкви, когда все ровно и нет еще никакой предыстории, тогда легко, легко верить объяснениям, легко верить просьбам о прощении, легко верить добрым делам и уметь замечать их. Легко видеть в человеке хорошие стороны и концентрироваться на них. Легко предполагать о человеке лучшее, а не худшее, сомнения трактовать в его пользу. Это все легко. Но, к сожалению, жизнь такова, что отношения могут в некоторых случаях постепенно осложняться, обиды могут постепенно накапливаться, и люди иногда приходят к такой точке, когда доверие уже разрушено. И как теперь быть? Библия говорит, любовь всему верит. Но как я могу поверить вот этому человеку после всего, что было? Или в семье, допустим. Если долгий, длительный, может быть, годами тянущийся конфликт, как я могу поверить жене? Или жена думает, как я могу поверить мужу после всего, что было, когда он много раз уже меня обманывал. Дорогие друзья, когда доверие уже разрушено, то нам нужно в первую очередь делать акцент на доверии Богу и Его обетованиям. Когда доверие между людьми уже разрушено, нам нужно в первую очередь делать акцент на доверии Богу и Его обетованиям. Об этих обетованиях, если Господь позволит, мы более подробно поговорим в следующий раз, когда будем разбирать следующее качество любви – любовь всего надеется. Там мы как раз будем говорить об обетованиях, на которые любовь надеется. Но я сейчас, чтобы вы поняли вот эту мысль, немножечко приоткрою завесу. На что мы должны возлагать свое упование, когда доверие между людьми уже разрушено? Мы должны доверять Богу в том, что Он способен работать с нашим супругом или с нашей супругой. Или если речь идет о конфликте с другим членом церкви, мы должны доверять Богу в том, что Он способен работать с этим человеком. Бог может его изменить, Бог может его обличить, Бог может его научить и направить, Бог может открыть ему глаза и показать, в чем он неправ. Мы также должны доверять обетованию, что Бог обещал не прекращать своей работы в его детях. Бог обещал, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Если Бог начал свою работу в человеке, дав ему возрождение, покаяние, он не отступится от него, он будет верно продолжать свою работу в нем. Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому мы должны думать о другом человеке, о муже, жене или о другом брате и сестре. Мы должны доверять Богу, что Он пообещал не прекращать своей работы. Он будет продолжать это делать, даже когда у людей опускаются руки, даже когда человек ничего не может сделать, Бог будет работать. Вы скажете, ну а как же в отношении неверующего мужа? Если муж неверующий, то здесь как я могу доверять неверующему человеку? Ведь лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Да, действительно, сердце невозрожденного человека лукаво и крайне испорчено. Как мы можем ему доверять? Невозможно, казалось бы. Но в этом есть логическая, как это сказать, заковыка. Если мы поспешим сделать такой вывод, человек неверующий, значит, я не могу ему доверять, значит, я с ним не буду работать, значит, мне не нужно доверять ему. Мы совершим огромную и провальную ошибку, которая может стоить нам жизни, может стоить нам семьи, может стоить нам Божьего благословения. Неужели Бог не дал никаких обетований в отношении неверующего мужа или неверующей жены? 1 Петра, 3 глава. Помните, что жены, если у них неверующие мужья, они должны что делать? Своим кротким житием приобретать своих мужей, дабы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Бог пообещал, что Он способен через ваше правильное, кроткое, праведное поведение даже неверующего человека приобрести для Евангелия. Это Бог сказал, это Его Слово говорит. Поэтому мы должны доверять Божьим обетованиям. И даже если муж неверующий, это не избавляет нас от необходимости доверять. Любовь всему верит. И также Бог обещал награду тем мужьям и женам, которые несправедливо страдают. Если вы, как жена, несправедливо страдаете от неверующего мужа, или если вы, как муж, несправедливо страдаете от неверующей жены, помните, что Бог обещал награду таковым. И это тоже что-то, на что вы можете положиться, чему вы можете доверять. И вот, дорогие друзья, через доверие Богу мы с вами все равно должны учиться доверять человеку. Потому что Бог способен совершать свой труд в другом человеке, верующим и неверующим. И потому что любовь всему верит.
0: Вы прослушали программу библейского радио Бибиен «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в Церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Известный писатель Вальтер Скотт говорил: «Драгоценная книга Библия, чего только она не предлагает, чего только она не дает человеку, чувствующему свои нужды и ищущему ее богатых сокровищ». Когда писатель был на пороге перехода в вечность, то попросил, чтобы ему прочитали что-либо из книги. Когда его спросили, из какой книги читать, он сказал: «Есть только одна книга – это Библия». Является ли Библия единственной книгой, из которой мы черпаем силу и благословение для нас? Давайте задумаемся над этим, а пока продолжаем слушать прекрасные христианские песни и размышления на основе Священного Писания.

Библейское вещание BBN. Радио благодати и милости Господней. Радио, направленное для вашего утешения. Притчи 13:21. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то, может быть, не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только не получают желаемого, но и попадают в большую беду и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так, помните, Аман сам погиб на том дереве, которое было приготовлено неповинному Мардохею, Исфирь 7:10. Библия говорит, «Человек, умышленно делающий зло, ненавистен, за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Притчи 14:17-32. Будем помнить об этом. Оставайтесь с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

Добро пожаловать на молитвенное служение библейского вещания BBN. В эфире ведущий BBN Сергей Мараро. И сегодня я хочу вместе с вами обратиться к Господу в молитве о нуждах и просьбах, которые вы, дорогие друзья, имеете в своих сердцах. Но вначале, как обычно, немного поразмыслим над Священным Писанием. Откройте, пожалуйста, свои Библии на книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. Там сказаны чудесные слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ученики Христа понимали, насколько важно в любом деле заручиться поддержкой Господа. Они знали со слова Иисуса, что без Бога они не могут сделать ничего, Иоанна 15:5. Поэтому просили своего Учителя научить их общаться с Небесным Отцом, научиться молиться. Молитва – это не просто духовное переживание или средство получить что-то от Бога. Но, во-первых, это возможность общаться с Богом, и, во-вторых, это мощное средство для победы над дьяволом. Когда сатана искушал Христа, тот противостал ему Словом Божьим. Но бывают и другие случаи, когда дьявол действует скрытым образом, через желания плоти, мысли, тяжелые обстоятельства или других людей. В эти моменты недостаточно просто сказать стих из Писания. Гораздо более важно получить духовную поддержку и силу преодолеть искушение. Вспомним Иисуса Христа, когда в трудный момент Он взывал к Отцу: «Да минует чаша сия меня». В ответ на Его молитву ангел пришел и укрепил Его. Так же Бог поступает и с нами, когда мы молимся. Молитва важна для того, чтобы одерживать победу над дьяволом. Она открывает двери, разрушает твердыни, подготавливает сердца людей к принятию Евангелия. Давайте рассмотрим немножко ближе прочитанный в начале стих. «Воззови ко мне». Когда люди говорят, что не умеют молиться, это признак их неправильного понимания молитвы. Молитва не набор красивых фраз, а разговор с Богом, общение с Небесным Отцом, которого любишь. Господь взирает не на тех, у кого богатый лексикон, но у кого открытое, искреннее сердце. Нам стоит быть похожими не на фарисеев, их молитвы были пусты, но на Анну, о которой мы читаем в первой книге Царств, в первой главе, которая молилась не в голос, а одними устами. Или вспомним Вартимея, Марка 10 глава, который, не подбирая слов, лишь кричал: «Иисус, помилуй меня!» Когда молится грешник, ему некогда наблюдать за словами, так как его желание избавиться от порока. Многие молитвы покаяния состоят всего лишь из одной фразы: «Господь, помоги мне!» Будем учиться молиться своими словами. Никому из нас не хочется, например, чтобы наши дети общались с нами заученными словами или по бумажке. Также и желание Бога в том, чтобы мы изливали пред Ним свое сердце. Имеет значение слово «воззови». В этом слове мы вкладываем свое желание получить ответ, ревность и упорство. Эти качества необходимы, чтобы молитва была отвечена. Многие пробуют начинать молиться, но не у всех хватает силы идти в молитве до конца. Далее мы видим такие слова: «И я отвечу тебе». Вспомним несколько библейских примеров. Например, Анна молилась за сына и получила его. Езекия молился о продлении жизни и добился своего. Илья молился о дожде и увидел чудо. Даниил 21 день был в посте и молитве и получил откровение от Господа. Начните вести свой список отвеченных молитв, они укрепят вашу веру. Важно стремиться и быть постоянным в молитве. Это требует сил, но когда знаешь цель, ради которой молишься, становится легче преодолевать плоть. И, наконец, мы читаем:
покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь. Каждый ответ на молитву – это чудо. Ответ необходимо ожидать, верить, надеяться на сверхъестественное. Мы верим в Бога, который не только утешает и дает мудрые решения, но который явно отвечает на молитвы, ведь Он всемогущий. Молитва с сомнением или на всякий случай не будет успешной. Иаков говорит в первой главе: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Молитвенная жизнь равноценна успешной жизни. Опыт молитвы приходит со временем, но при условии, если мы тренируем себя в этом. Сделайте молитву неотъемлемой частью вашей жизни, и благословения Божьи будут сопровождать вас всегда. И сейчас я приглашаю всех радиослушателей соединиться в общей молитве пред нашим Господом.

Всемогущий Небесный Отец, Ты близок к сердцу каждого из нас. Ты хочешь показать нам великое и недоступное. Хотим ли мы это видеть? Я верю, что хотим. И в эту минуту я прошу, очисти наше сердце и ум от всякой скверной похоти и греха. Укрепи нашу веру в то, что Ты исполняешь наши прошения и моления, если они соответствуют Твоей святой воле. Я молю о тех, кто имеет сейчас нужду в физическом исцелении. Наше тело Ты предназначил быть храмом Духа Святого, но часто мы не понимаем недуга или болезни, присутствующие там. Дай нам очами веры посмотреть на Тебя, врача и исцелителя, и понять, что важнее для Тебя – это исцелить нашу душу от греха. Если же это угодно Твоей святой воле, исцели всех нуждающихся и больных телесно по их вере. Молю Тебя также о тех, кто сейчас находится в дороге. Огради таковых от несчастья и бед, но особенно от различного рода искушений лукавого. Прошу Тебя, всемогущий Небесный Отец, также о наших детях, которые не всегда так послушны нам, как мы бы этого хотели. Ты будь их отцом тогда, когда мы бессильны. Но дай и нам помнить о послушании Тебе, как Отцу Небесному, на каждом месте нашего пребывания. Но особенно в эту минуту я молю о тех радиослушателях, кто еще не примирился с Тобою, как со Спасителем от вечного гнева и погибели. Презри на таковых, привлеки их Твоей небесной любовью и дай им молитвенные слова покаяния. Покажи таковым великое и недоступное, которое Ты купил Своей святой кровью на кресте Голгофы. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа молимся Тебе в эту минуту.

вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Давайте послушаем, что рекомендовал апостол Павел Галатам в 6 главе. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Дух Божий действует в наших сердцах, используя нас для помощи тем, кому плохо. Он может при этом подтолкнуть нас на какие-то действия, непонятные окружающим и явно непрактичные. Он дает нам возможность творить добрые дела и говорит: «Не проходите мимо, сделайте это просто так, из любви ко мне». Давайте последуем этому пожеланию и в сегодняшний день сделаем что-то доброе кому-то, кто от нас этого не ожидает. Оставайтесь с нами в эфире BBN, библейское вещание лично для вас.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы коснемся вопроса об исполненном обещании Господа Иисуса Христа, о Духе Святом. Для христиан, для Церкви Христовой День Пятидесятницы так же велик, как Рождество, как Пасха. Немыслимо существование Церкви Христовой без Духа Святого. Дух Святой родил ее. Немыслимо быть истинным христианином, не дав в сердце первое место Духу Святому. А сколько в наше время на земле есть христиан, сколько есть церквей, которые никогда не имели ничего общего с Духом Святым и ничего не хотят о нем знать. А между тем Господь в свое время сказал: «Я уйду, но сиротами вас не оставлю. Я пошлю вам Духа Утешителя, который придет и наставит вас на всякую истину. Вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Евангелие Луки, 24 глава, стих 49. Это обетование было дано для всякой плоти, иначе для всех, по пророчеству Иоиля. Христос обещание исполнил. Дух Святой сошел на землю. Читайте вторую главу Деяния апостолов. После окончания этой программы откройте Деяния апостолов, прочтите внимательно вторую главу. Христианину нужно одно – пожелать и принять в сердце это обетование. Какова работа Духа Святого на земле? Дух Святой находит нас, как заблудившихся овец, и открывает нам, что мы погибшие, потому что мы грешники. Он открывает, что мы сами себя спасти не можем. Он подводит нас к Голгофе и указывает на Христа, который может и желает спасти всех грешников. Дух Святой приводит нас к покаянию, очищает нас, если мы Ему позволяем, и наполняет нас собою, ведет нас по пути спасения до встречи с Искупителем. Эта работа проводится и сегодня. Дух Святой действует, грешники каются, Христос спасает. Никто не может быть спасен без участия Духа Святого. Написано так: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Ефесянам 1 глава, стих 13. Это послание написано к верующим. Для кого предназначен Дух Святой? «Для тех, кто верует в Меня, — сказал Христос. — Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанн поясняет, что «сие сказал Он», то есть Христос, «о Духе, которого имели принять верующие в Него». Иоанна 7 глава, стих 38 и 39. Прийти, веровать и пить. Вот основные шаги каждого, кто желает быть христианином. А пить – это дело не одного глотка. Это постоянное наполнение истощающегося сосуда. Как узнать, принял ли христианин Духа Святого или нет? По плодам, по его жизни. Плод же Духа, говорит Писание, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Друзья мои, вот в этом не может быть подделки. Эти плоды Бог дает возрожденному и принявшему Духа Святого христианину для того, чтобы могли их видеть и пользоваться ими другие. Бесцельное, бесполезное и никому не нужное может дать только лукавый. Первый признак крещенного Духом Святым христианина – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, говорит апостол Павел. Почему? Любовь пребывает вовеки. Он Духа Святого излил в нас любовью, так говорит Писание о крещенных Духом Святым. Ничему другому мир теперь не хочет верить. И Господь это знал. Потому если ваше сердце наполнено радостью спасения и любовью к Богу и ближнему, любовью не на словах, а на деле, значит, в нем царствует Святой Дух. Если этого нет, молись, брат мой, молись, друг мой, и проси Бога не спаслать эту благодать. Сошествие Духа Святого было настолько чудно, могуче, очевидно, что даже люди, которым оно было чуждо, которые насмехались над верующими, говорили о них, не напились ли они вина, и даже эти люди увидели его действие. Объятые Духом Святым апостолы заговорили на иных, понятных, конечно, окружающим языках. И они дивились знанию всех наречий собравшихся там людей. О чудных и великих делах Божьих говорили апостолы. Чудные и великие дела проявлялись в их жизни. Чудные и великие дела могут проявиться и в вашей жизни, дорогой друг, радиослушатель, если вы с открытым сердцем придете к Иисусу, чтобы исполниться Духом Святым. «Отрекаюсь от себя навеки, от печали и от суеты. Потекут душе живые реки, расцветут зеленые сады. Я обет мой верю не нарушу, если ты, Спаситель, впереди. О, наполни благодатью душу, Дух Святой, меня не обойди. Дух Святой, меня не обойди. Да будут эти слова и вашей молитвой, дорогой друг. Аминь».

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 43. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь. Не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». И не послушал Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Годолией, сыном Ахикама, сына Сафана, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии. И пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господнего, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе: «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев. И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бефсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем». Глава 44. Слово, которое было к Иеремии обо всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе и в Нофе и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Вы видели все бедствие, которое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них, за нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши.
2: «Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустыней, как видите ныне. И ныне, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен и взрослых, детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли? Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, которое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи, и возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской. Мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровой язвой, и никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всей душой желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда». И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода». И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние? Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему народу, который так отвечал ему, «Не это ли кождение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны, вспомнил Господь? И не оно ли пришло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, которые вы делали. Поэтому и сделалась земля ваша пустыней и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили пред Господом и не слушали гласа Господа, и не поступали по закону Его и по установлениям Его и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. И сказал Иеремия всему народу и всем женам, «Слушайте слово Господа все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев». Вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали.
3: «Вы говорите, станем выполнять обеты наши, которые мы дали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние? Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато вы слушайте слово Господа, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего «Жив Господь Бог». Вот я буду наблюдать за вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется, мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на этом месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так говорит Господь. Вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя вавилонского, врага его и искавшего души его». Глава 45. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нирии, когда он написал слова эти с уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя Иудейского. «Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. Глава 46. Слово Господне, которое было к Иеремии, пророку, о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Евфрате в Кархимисе и которое поразил Навуходоносор, царь вавилонский, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Готовьте щиты и копья и вступайте в сражение. Седлайте коней и садитесь в всадники и становитесь в шлемах. Точите копья, облекайтесь в броню. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад, и сильные их поражены и бегут, не оглядываясь? Отовсюду ужас, — говорит Господь, — не убежит быстроногий и не спасется сильный». На севере у реки Евфрат они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». «Садитесь на коней и мчите с колесницы, и выступайте сильные эфиопы и ливийцы, вооруженные щитом, и лидийцы, держащие луки и натягивающие их. Ибо день этот у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отомстить врагам его. И меч будет пожирать и насытиться, и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрат. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевание, нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали». Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. «Возвестите в Египте и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время». «Живу я», — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, «как фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Ноф будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Амона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни», — говорит Господь. «Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и семя твое из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобой. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Еще одно предупреждение мы находим в Священном Писании. Псалом 61, 11. «Не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Тщеславие – это стремление к славе, почестям, почитанию. Тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь только ради мирской славы. Делание не из любви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни было, находит себе не похвалу за благочестие, но осуждение за человекоугодие или за честолюбие и зависть. Будем же избегать тщеславия, этого льстивого грабителя духовных богатств, этого червя, подтачивающего добродетели. Вы слушаете радио BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на книгу пророка Иезекииля, главы 2 и 3. В этих главах говорится о том, как Господь призвал и подготовил пророка для выполнения Божьего поручения. Если внимательно прочитать эти главы, то можно отметить, что подготовка пророка основывалась на 4 основных повелениях: съесть, наслаждаться, увещевать, терпеть трудности. Когда Бог решил дать послание для Божьего народа Иезекиилю, Он сказал ему: «Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Иезекииля 3.1. Далее, в 3 стихе написано: «Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком». Когда пророк съел этот свиток, то он был для него сладким, как мед. То, что произошло в жизни Иезекииля, очень хорошо описывает то, что может происходить в жизни каждого из нас, если мы будем читать и изучать Слово Божье. Вкушая Божье Слово, оно будет наполнять нашу внутренность, то есть наше сердце и наш разум, и приносить нам приятные ощущения. Поэтому каждому из нас необходимо помнить, что для авторитетного провозглашения Божьей истины другим людям каждый должен вкушать Слово Божие, получать наслаждение и применять истину в своей жизни. Необходимо также помнить, что провозглашая истину другим, мы всегда должны быть готовы стойко переносить все трудности, связанные с этим поручением. Именно поэтому Бог говорит Иезекиилю снова и снова: «Не бойся их и не бойся речей их». Иезекииля 2.6. Призывая Иезекииля на служение, Бог ясно дает понять ему, что его служение не будет легким. Но вместе с этим у него будет Божье повеление и авторитет говорить слово тем, кто в этом нуждается. Подобное повеление есть также и у нас.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы слушаете «Библейское вещание BBN». Микрофон ведущий Сергей Мараро. Наша христианская деятельность, наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если у

и другие, ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе окажут большое влияние на их сердца. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Книга пророка Исаии 62:6-7. Поразмыслим над этим.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах.

0: Пойдем, дорогой, я уже приготовила для тебя воду. Я помогу тебе принять ванну. Надеюсь, это развеет твою печаль и поможет отвлечься от дневных забот.
1: Ты — радость очей моих, моя любовь и мое счастье. Мое сердце наполняется теплом, когда я смотрю на тебя. Мягкие локоны вокруг твоего прекрасного лица, длинные ресницы, обрамляющие твои глаза, полные любви и нежности. Твой мелодичный голос, каждая частичка твоего тела доставляет мне удовольствие. Я не могу отвести от тебя глаз. Мне так приятно, когда ты заботишься обо мне. Силы наполняют меня каждый вечер, когда я возвращаюсь домой и понимаю, что здесь меня ждет любимая жена. Целый день, испытывая отвержение и ненависть со стороны людей, я иду к тебе, не сомневаясь в том, что ты примешь меня и откроешь для меня свои теплые, любящие объятия.
0: Ты необыкновенный человек, Иезекииль. В тебе я нахожу свое утешение. Когда ты обнимаешь меня, я чувствую твою любовь и защиту. Мне ничего не страшно, когда ты рядом. Сними одежду, я приготовила для тебя ванну. Это поможет тебе избавиться от усталости.
1: Я могу бесконечно смотреть на тебя и любоваться твоей красотой.
0: Я начала стареть, мой милый. Моя былая красота быстро увядает.
1: Нет, любовь моя, ты становишься прекрасней с каждым восходом солнца. Годы делают твою красоту более изысканной. Ты светишься изнутри, и этот свет делает тебя прекрасной.
0: Спасибо. Я принесу вина. Оно поможет тебе уснуть.
1: Я должен помолиться, любовь моя.
0: Хорошо.

0: Господь Бог мой, Отец Авраама, Исаака и Иакова, преклони ухо свое, услышь мои молитвы. Я прошу Тебя о спасении Твоего народа. О Господи, я знаю, что Ты все видишь, и никакое зло не может скрыться от Твоих глаз. Ты великий судья. Ты не можешь терпеть грех, Господи. Твой народ совершил множество грехов. Господи,
1: послушай меня, Сын человеческий. Я многое имею сказать Тебе. Запиши мои слова и запомни этот день. Расскажи притчу моему народу, свернувшему с праведного пути. Дети мои отвернулись от святости и погрязли в грехах. Дети мои, которых я вынужден судить. Вот каково значение притчи, которую я даю тебе. Возлюбленный вами город Иерусалим разрушен, все его жители убиты, а храм превратился в развалины.
0: Смилуйся, Господи, не суди строго.
1: Нет, нет, ибо не послушал меня народ мой. Воздам детям моим по делам их. Суд мой праведен. Всякий человек, поддавшийся греху, будет судим. Это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу и не помилую. По путям их и по делам их буду судить детей своих. Завтра обратись к народу моему и предупреди о грядущем суде.
0: Ты всемогущ, о Боже, нет другого подобного Тебе. Да свершится воля Твоя, ибо Ты долготерпел и страдал из-за преступлений Твоего избранного народа.
1: И вот, сие станет знамением того, что я не замедлю с исполнением своей воли, Сын человеческий. Вот, я возьму у тебя язвую утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай.
0: В тот вечер, после того, как моя любимая жена мирно уснула, я поднялся, вышел в сад и прорыдал там всю ночь. Мне казалось, что я не смогу выдержать нестерпимую боль, которая наполняла мое сердце. Мой разум переполняли такие эмоции, как страх, стыд, злоба, одиночество, горечь и ненависть. Я был вне себя от ярости, ведь я всю жизнь верно служил Богу. Я проходил через испытания, терпел лишения. Разве этого было недостаточно? Почему, Господь? Почему? Я обезумел от боли и горя. Мое тело содрогалось в судорогах. Когда взошло солнце, я все еще плакал. Мне было так тяжело, что я не мог дышать. Я не знаю, откуда во мне взялись силы, но я смог подняться на ноги, взять себя в руки и выполнить все то, что было заповедано мне Богом. В тот день я все сделал так, как сказал Господь.

0: Прошу вас, подойдите ко мне. Послушайте Слово Божие, которое Господь, Бог ваш, имеет сказать вам. Так говорит Господь. Я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А родные ваши, которых вы оставили в Иерусалиме, падут от меча. Возлюбленный вами город Иерусалим будет разрушен. Вернитесь сюда утром, и я поведаю вам слово Господне.
1: Он совсем выжил из ума.
2: Иерусалим никогда не будет уничтожен, а храм не будет разрушен.
3: Помолчите и прислушайтесь к его словам, Медён, человек Божий!
4: Мы должны вернуться сюда завтра, чтобы услышать слово нашего Господа.
5: Иезекииль, сегодня ты пришел домой раньше обычного? У тебя какие-то неприятности?
0: Сегодня я хотел побыть с тобой, моя любимая. Давай проведем этот вечер вдвоем.
5: Мне нужно сделать много дел по дому, а твой ужин будет очень скудным, если я сейчас же не начну готовить. Мы не должны напрасно тратить время, мой дорогой.
0: Каждая минута, проведенная с тобой, бесценна для меня. Пожалуйста, посиди рядом со мной.
5: Но ты ничего не ел сегодня утром. Позволь мне хоть что-нибудь для тебя приготовить.
0: Нет, пожалуйста, сядь рядом со мной и никуда не уходи. Давай побудем вдвоем здесь, под этим прекрасным деревом.
5: Ну, как пожелаешь, мой милый. Я только отнесу кувшин в дом и сразу же вернусь, хорошо?
0: Боже, умоляю тебя, пожалуйста, дай мне еще несколько часов. Ой, сокровище мое, моя любимая, не оставляй меня.
6: Боже, я не могу не плакать. Как я могу остановить рыдание, когда моя любимая жена лежит передо мной бездыханная? Жена, которой ты благословил меня много лет назад. Мое счастье и свет моих очей. Как мне не плакать, Господи?
7: Разве я не дал тебе силы сегодня утром? Разве я не знаю, в чем ты нуждаешься? Сын человеческий, в тот день, когда я возьму твоих соплеменников, украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь.
6: Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я обезумел от боли и отчаяния. Я перенес свою любимую жену на кровать, снял с нее одежду и омыл ее. Понимая, что это ее последняя ночь в нашем доме, я хотел одеть ее в чистую одежду и сделать для нее все, что было в моих силах. Я хотел заботиться о ней точно так же, как она заботилась обо мне много лет подряд. Я сидел рядом с ней, гладил ее кудрявые волосы, аккуратно укладывая локоны вокруг ее прекрасного лица. Я всю ночь просидел рядом с ней. Мое сердце разрывалось от боли, но я пытался держать себя в руках и ни разу не заплакал, как заповедовал мне Господь. Когда наступил рассвет, я накрыл лицо моей милой жены погребальным платком и завернул ее стройное тело в чистое белое полотно. Никто, кроме меня, не мог прикасаться к ней. Это были наши последние минуты. Я не мог разделить эти драгоценные минуты с другими людьми.
8: Своими заповедями.
9: Блажен ты, Господь Бог,

0: Тетиль, весь город охвачен волнением. Скажи, что означают твои слова? Откуда ты знаешь, что Иерусалим разрушен, а наши родные, которые остались там, мертвы?
1: Господь забрал утеху очей моих, и точно так же Он уничтожил утеху очей ваших. Иерусалим разрушен, а храм превратился в развалины. Но Бог говорит вам: не плачьте и не рыдайте. Было ко мне слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете поступать так, как я поступал. Вы не будете плакать и рыдать. И только после этого вы познаете, что наш Господь есть единый и истинный Бог.
0: Твои слова очень жестокие, Иезекииль. Мы не сможем выполнить то, к чему призывает нас Бог.
1: Если я смог, значит, сможете и вы. Моя жена умерла, но я должен выполнять Божие повеление. Я не буду плакать и рыдать. Я буду выполнять все Божьи заповеди. Я буду служить моему Господу всем сердцем и всем разумением своим. Ибо Он есть единый Бог.

Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Иезекииль часто предупреждал людей о грядущем Божьем суде, но они не слушали его и не спешили меняться. Дело в том, что они не могли измениться своими силами. Мы с вами тоже не можем изменить свою жизнь без помощи Бога. Господь любит нас и поэтому жаждет близких отношений с нами. Именно поэтому Он послал на землю Своего единственного Сына Иисуса Христа, чтобы Он Своей смертью на кресте заплатил за наши грехи, тем самым разрушив барьер, отделяющий нас от Бога. Бог послал Иисуса на землю, чтобы изменить нас. Благодаря Ему мы можем обрести праведность, святость и возможность жить вечно. Иисус может прощать грехи. Он сказал расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». А чтобы показать людям, что Он имеет власть, данную Ему Небесным Отцом, Иисус сказал этому человеку: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». После этих слов расслабленный тотчас встал и пошел. Иисус говорил о себе: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И чтобы показать людям то, как Бог ищет заблудших грешников, Иисус рассказал притчу о потерянной овце и о том, как пастырь искал ее и, найдя, принес ее домой и возрадовался. Чтобы показать нам, как счастлив Бог, когда мы приходим к Нему, Иисус рассказал притчу о блудном сыне, который оставил отчий дом, чтобы окунуться в жизнь, полную греха. Когда сын вернулся домой, отец побежал ему навстречу, обнял его и устроил для него пир. Бог очень хочет, чтобы мы пришли к Нему. Его сердце переполняет радость, когда человек отворачивается от греха и приходит к своему Господу.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада. И хочу вам сказать, что у ваших страданий есть цель. И не просто какая-то цель, а конкретная цель для вашего страдания. Разве такое возможно? И у Бога действительно есть одна главная цель для всех наших страданий и боли, для наших разочарований и физических трудностей? Я думаю, что да. И эта цель наполняла мое сердце смыслом на протяжении всех этих долгих лет хронической боли, паралича рук и ног и даже онкозаболевания. Джон Пайпер наилучшим образом описал эту цель следующими словами. «Вот в чем заключается всеобщая цель Божья для всех страданий христиан. Больше наслаждения в Боге и меньше надежды на себя и окружающий мир». Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, «Самые серьезные жизненные уроки я получал в самые легкие и спокойные времена». Но я слышал, как сильно верующие говорили, «Все глубокие истины и перемены, которые я когда-либо получал, осознавая глубину Божьей любви и возрастая в близком общении с Ним, приходили через страдания». Здорово, правда? Потому что так и есть. На протяжении этих лет я приблизилась ко Христу так близко и получила столько истин из Его Слова, как не получала никогда в периоды тишины и покоя. Напротив, все мои успехи в более глубоком познании Христа и возрастании в Нем происходили именно в инвалидном кресле или в отделении химиотерапии, или на больничной койке, когда я страдала от боли или же боролась с последствиями пролежней. Так значит ли это, что для глубокого познания Христовой любви вы обязательно должны оказаться парализованным или испытать хронические боли или заболеть раком? Ну, конечно же, нет. Страдания приходят к нам в разных формах и разных объемах. Они касаются нас в различной мере. Рано или поздно мы все боремся с разочарованием или какими-то трудностями. Перед нами стоит выбор – извлечь уроки из своих страданий или растратить эти моменты впустую. Когда приходят страдания, делаем ли мы все возможное, чтобы избежать их, излечиться от них, проигнорировать или избавиться от них? Или же мы позволяем страданиям провести нас запятнанным кровью путем на Голгофу, где мы сможем обрести помощь и надежду? Если мы держимся за Господа посреди испытаний, когда все вокруг рушится, мы тем самым показываем, что Господь нам нужен больше всего того, что мы потеряли. Когда мы приветствуем страдания как своего спутника, да-да, неизвестного, непонятного и даже мрачного, но все же спутника, наша вера от этого укрепится. «Испытание моей и вашей веры драгоценнее золота», — говорит Библия. «Знать Иисуса, разделяя Его страдания, — это наслаждение, которое не может сравниться ни с чем». Почему же мы тратим страдания впустую? Почему стараемся поскорее расправиться с трудностями и отказываемся извлекать из них уроки? Почему мы пытаемся избежать их? Ведь всеобщая Божья цель для всех страданий христиан — больше наслаждения в Боге и меньше надежды на себя и окружающий мир. И эта цель раскрывается именно в период страданий, в большей или меньшей мере. Поэтому, дорогой друг, давайте будем хвалиться скорее своими слабостями, чтобы сила Христова обитала в нас. Ради Христа.

Мы продолжаем программу библейского вещания BBN. У микрофона Сергей Марару. Весь мир представляет собой духовную пустыню, но в то же время в мире есть источник воды живой. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», — так провозгласил Иисус Христос на празднике в Иерусалиме. Священное Писание не говорит, что сразу в момент призыва люди направились к Нему. Люди, может быть, стали рассуждать между собой, даже ссориться. Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна, в 7 главе. Произошла о Нем, об Иисусе Христе, распря в народе. Они разбирали Его происхождение, говорили о Его словах и делах. Но напрямую Его призыв «Кто жаждет, иди ко мне и пей» никто не откликнулся. Но сегодня нам всем понятен этот призыв. Поэтому, дорогие друзья, если сегодня вам лично обращается Христос со словами «Если ты жаждешь, иди ко мне и пей», идите и пейте. Слово Божье полно живой воды для того, чтобы вы жили вечно.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаю вам сей благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

силу различного духовного уровня, а также благодаря вопросам субъективного характера, во все времена истории человечества разные люди по-разному истолковывали Священное Писание. По-разному также воспринимались тексты, свидетельствующие нам о повиновении простого народа своему высшему начальству. Стоящие у власти высокие чины, вероятно, очень полюбив подобные библейские изречения, выдернув их из общего контекста и пользуясь доверием простодушного народа, всегда призывали и призывают его к безропотному и абсолютному повиновению. Даже в то безбожное время, когда при советской власти коммунистически настроенные лидеры полностью отрицали существование Бога, почти что все из них цитировали эти тексты наизусть. И те, и другие сознательно и бессознательно брали из Слова Божьего только то, что было им выгодно, совсем не задумываясь об его всестороннем и правильном истолковании. Многие начальники того ужасного периода, выдавая свои зверские прихоти за божественную волю, заставляли безропотно покоряться им простой и простодушный народ». Давайте постараемся обратить особое внимание на тексты Священного Писания, где Господь через Своих пророков дает исчерпывающее пояснение по поводу нашего поведения в подобных ситуациях. Слово Божье совершенно не учит людей безропотно покоряться злу и насилию, а напротив призывает их быть готовыми на всякое доброе дело. Во всех трех текстах Нового Завета, где говорится о повиновении начальству, всегда проводится рядом четкая параллель со словом «добро». В послании к Титу в 3 главе в 1 стихе сказано: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовым на всякое доброе дело». В первом послании Петра, во 2 главе, 13 и 14 стих, мы читаем: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Послание к римлянам с 1 по 3 стихи. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Итак, как видим, во всех трех случаях говорится о начальстве, которое поощряет делающих доброе и наказывает делающих злое. На основании этого можно с уверенностью заключить, что беда скороспелого слепого повиновения, не соответствующему этому стандарту начальству, происходит лишь по невежеству или по недоразумению. Как правило, нашему человеческому естеству всегда присуще останавливаться на первых громких фразах. Ведь у нас, людей, почти никогда не хватает терпения, чтобы дочитать все соответствующие тексты до конца, и только после этого, исследовав и сопоставив их между собою, сделать окончательные выводы. Большущую долю в факторе самоопределения играют также и чисто человеческие качества, такие, например, как достоинство, справедливость и трусость. Желание скрыть от окружающих свои слабости бывает иногда настолько велико, что ради этого человек становится способным на любую подлость. Даже тогда, когда такие низкие дела уже обнародованы и открыты для многих глаз, такой утративший чувство достоинства человек все еще продолжает цепляться за любую соломинку, желая выйти из воды сухим. Как известно, в такие минуты для человеческой изобретательности не бывает разумного предела. И если какая-либо выхваченная из общего контекста фраза хоть чуточку оправдывает выгодную для такого человека позицию, он, как слепой крот, становится уже неспособным заметить более обоснованного справедливого разъяснения. Священное Писание, подкрепляя верность подобного рассуждения, буквально пестрит житейскими примерами на эту застаревшую, как земля, тему. Говоря о той великой битве со злом, которую должны вести и которую ведут все истинные дети Божьи на земле, апостол Павел по боговдохновению пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Мы можем вспомнить и по достоинству оценить мужество и труд великого вождя израильского народа Моисея, выведшего вместе с Аароном свой народ из египетского пленения. Ведь, как мы хорошо знаем, сделал он это дело не в согласии, а вопреки воле начальствующего там фараона, который, как известно, говорил: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу». Книга Исход, 5 глава, 4 стих. Трудно не заметить и подвига мужественных священников, которые смело противостояли иудейскому царю. Когда тот, в противность Богу, вошел в храм, желая воскурить там фимиам, то, читаем мы во второй книге Парлипоменон, 26 глава, «пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Хотелось бы еще напомнить и о таких мужественных юношах, как Сидрах, Месах и Авденаго, которые не покорились грозному указу императора и за это были брошены живыми в раскаленную печь. Мы читаем в книге Даниила: «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них». В новозаветное время мы встречаем на страницах Священного Писания таких мужественных воинов Христа, как Петр и Иоанн, которым тоже с угрозой для жизни было запрещено говорить и учить об имени Иисуса Христа. Но они нисколько не смолодушествовали и не испугались начальствующих в то время в народе израильском священников. Однако, дерзновенно отражая незаконное посягательство лжи на истину, дружно сказали в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. Трудно перечислить абсолютно все библейские примеры, свидетельствующие нам о таком смелом и бескомпромиссном отстаивании истины мужами веры. Да и цель этого нашего размышления вовсе не заключается в этом. Поэтому, сделав соответствующие выводы, давайте просто ограничимся уже перечисленными и без колебания признаем, что если дело касается искажения или ущемления истины, мы должны стоять всегда на ее стороне. Может быть, нас не все правильно поймут, и мы, непонятые и униженные, останемся в меньшинстве или одиночестве. Но даже если разъяренное общество решит побить нас камнями, как оно неоднократно поступало со многими праведниками, мы не должны, преклонясь под одно ярмо с неверными, исполнять злые прихоти царствующего в воздухе князя. Во втором послании к Тимофея, 1 глава, 7 стих, сказано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Вы знаете, что в Библии есть стихи, которые христиане называют «золотыми». То есть стихи, которые по своему значению, по своему смыслу превосходят даже человеческое разумение. Настолько они драгоценны. Вот один из них. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это золотой стих Библии, записанный в Евангелии Иоанна 3:16. Выучи его наизусть и думай о нем постоянно. В эфире BBN.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Какая существует связь между натуральным, видимым светом и светом духовным, о котором вы так часто упоминаете в своих радиопередачах? Не является ли обыкновенный свет отражением света духовного?
3: Ученые до сих пор не могут дать обстоятельного анализа, что такое свет вообще. Природа света сокрыта от нас до сих пор. Существует ряд теорий и предположений, но все они исключают одна другую, хотя законы света довольно детально разработаны. На ваш вопрос я затрудняюсь дать ответ. О духовном свете мы знаем немного, что его источником является Бог, это знаем. Об этом не боялся признаться апостол Павел, когда писал: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 1 Коринфянам, глава 13. Когда же будет это тогда? Это будет, когда мы встретим Господа лицом к лицу. Тогда узнаем и о природе света физического, и о связи со светом духовным.
2: Я веду в воскресной школе младший класс. Нелегко мне по-английски, но стараюсь, как могу, привить детям любовь к Богу. Несколько недель тому назад одна девочка меня спросила: «Когда мы будем на небе, мы увидим Иисуса Христа, как Он есть?» Она заучила стишок из Откровения. «А вот скажите, будем ли мы видеть Бога Отца тоже?» Правду вам скажу, я не знала, что ответить. Ведь Писание нигде не говорит, что мы увидим Отца. «Видевший меня, видел и Отца», — сказал Христос. Но мне не хотелось разочаровывать юную душу, и я ответила: «Да, на небесах мы увидим и Отца». Ответьте, как вы понимаете вопрос маленькой девочки?
3: Вопрос маленькой девочки оказался большим и серьезным. Писание не дает на него прямого ответа. Вы спрашиваете о моих понятиях. Мои понятия таковы, что на небесах, где мы не будем ограничены в возможностях видеть все духовными очами, мы увидим не только Иисуса Христа, но и Бога Отца, и Духа Святого. Как? Я не знаю. Это от человека сокрыто, и на земле мы об этом никогда не узнаем. В вечности верующему откроется совершенно иной мир. И Бог, вечное солнце правды, заполнит всю нашу сущность.
2: В Библии написано: «И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, пророку: „Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?“» Книга чисел, 22 глава, стихи 27 по 30. Верите ли вы, что это не аллегория, а было так на самом деле? Ведь горло осла не приспособлено произносить фразы, как делают попугаи.
3: Дорогой друг, радиослушатель, я верю в чудеса, творимые всемогущим Богом. Обиженный осел, через него мог проговорить и ангел. В Едемском саду сатана говорил к Еве в образе змея. Люди теперь научились пользоваться инструментами, которые воспроизводят человеческий голос, любые звуки. Почему Бог не мог внушить живой ослице произнести по-человечески несколько слов? Бедное, обиженное животное видело несправедливость хозяина, понимало, чувствовало. Животное превосходнее звукозаписывающих аппаратов. Если вы думаете, что Бог не мог это сделать, то у вас нет вообще никакого Бога. Вера в Бога, в Его Слово оправдывает всякое чудо. Бог неотделим от чудесного. Верующий ученый Гарри Риммер на вопрос студентов, верит ли он, что ослица заговорила человеческим языком к Валааму, ответил так: «Я слыхал много людей, говорящих как ослы. И я рад узнать, что хоть однажды осел заговорил по-человечески».
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Луки 12, 27-30. А вы согласны с этими словами? Напишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.

0: благословляет Иакова. Вскоре после обмана Иаков покинул дом своего отца и отправился в дальний путь. Он ушел поздно ночью, когда Исав крепко спал. Он шел не один. Бог все время помогал ему. Но Иаков не знал об этом. Он боялся, что после обмана Бог гневается на него. Путь Иакова был тяжелым и опасным. Однажды, очень устав, Иаков решил ночевать прямо под открытым небом. Он не мог идти дальше. Ноги его были изранены и очень болели. Иаков остановился, смазал ноги маслом, которое Ревека дала ему в дорогу, нашел небольшой камень, положил его под голову и уснул. Ему приснился чудесный сон. Он увидел лестницу, которая поднималась от земли до самого неба. По ней ходили ангелы, а на самой верхней ступени стоял Господь. Бог сказал ему: «Я — Бог Авраама, деда твоего, и Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и детям твоим. Я с тобой, куда бы ты ни пошел. Я возвращу тебя на эту землю». Кроме того, Бог обещал Иакову, что от него произойдет великий народ, и что Спаситель наш, Иисус Христос, выйдет из этого народа. Вот какой сон приснился Иакову. Очень счастливым проснулся Иаков. Теперь он знал, что Бог не гневается на него за то, что он украл благословение отца. Иаков поднял камень, который он вечером положил себе под голову, и сделал из него памятник. Затем он взял масло и вылил его на памятник. Иаков хотел таким образом показать Богу, что он хорошо запомнил, что Бог сказал ему во сне. А место, где он спал, Иаков назвал Вифиль, что означает «дом Божий». Долго пришлось быть Иакову в пути, прежде чем он дошел до города, где родилась его мать Ревека. Иаков не пошел сразу в город, а остановился у колодца на окраине его. В это время у колодца собралось много народа. Пастухи поили скот. Через некоторое время к колодцу подошло еще одно стадо. Его вела молодая девушка. «Кто это?» – спросил Иаков у пастухов. «Это Рахиль, младшая дочь Лавана», – ответили ему. Очень обрадовался Иаков, услышав эти слова. Лаван был братом его матери, его родным дядей. Он быстро подошел к Рахиле, поцеловал ее и рассказал, что он сын Ревекки и Исаака. Потом он помог Рахиле напоить скот, и Рахиль побежала домой рассказать отцу, что у колодца она встретила Иакова. Обрадованный Лаван пошел встречать племянника и, увидев его, обнял и привел к себе домой. Долго расспрашивал Лаван Иакова обо всем. О Ревеке, Исааке, о стране, где они живут, о путешествии Иакова. Иаков стал жить у Лавана и помогать ему в хозяйстве. У Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую — Рахиль. Рахиль была очень красива, а Лия нет. Иаков полюбил Рахиль и решил на ней жениться, но у него не было денег, чтобы заплатить за нее отцу, как это полагалось в этой стране. Тогда пошел Иаков к своему дяде и попросил взять его на службу. «Хорошо», — ответил Лаван, — «но какую плату ты хочешь за свою работу?» «Я хочу жениться на твоей младшей дочери, Рахиле», — ответил Иаков. «Я буду работать за нее 7 лет». Лавану понравилось предложение Иакова, и он согласился. Иаков стал ухаживать за скотом Лавана. Целыми днями трудился Иаков.
1: Он был мастером своего дела, и стада Лавана быстро увеличивались. А Иаков очень любил Рахиль и поэтому с удовольствием работал. Прошло 7 лет. Иаков пришел к Лавану и сказал ему: «Отдай мне Рахиль, мою жену». «Хорошо», — ответил Лаван. Он созвал много гостей и устроил большой праздник. Под вечер, согласно обычаю, жених ушел в темную комнату, куда Лаван должен был привести свою дочь. И вот дверь отворилась, и в комнату вошла женщина. Было очень-очень темно. Иаков был уверен, что это Рахиль. Но утром, когда стало светло, Иаков увидел к своему ужасу, что рядом с ним спит не Рахиль, а ее старшая сестра Лия. Лаван обманул его. Очень рассердился Иаков на своего дядю, но на вопрос, почему он так нечестно поступил, Лаван ответил: «Сначала должна выйти замуж старшая дочь, а только потом младшая». А потом добавил: «Но ты можешь жениться на Рахиле тоже, если отработаешь за нее еще 7 лет». Иакову ничего не оставалось, как согласиться. Он женился на Рахиле и работал потом за нее еще 7 лет. У Иакова родилось 12 сыновей и 1 дочь. Но больше всех Иаков любил Иосифа и Вениамина, сыновей его любимой жены Рахили. Бог заботился об Иакове. Он стал богатым человеком. Ему принадлежало много овец, коз, коров, верблюдов и ослов. А через много лет Бог сказал Иакову, что настало время возвращаться в Ханаан. По дороге на родину Иаков остановился на том самом месте, где когда-то он видел чудесный сон. Там, в Вифиле, Иаков принес большую жертву Богу и лишь после этого продолжал свой путь в родной Ханаан, к своему старому отцу Исааку.
2: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Бог – Создатель мой. Каждый из нас, глядя на мир, который окружает нас, тысячи раз удивлялся тому, как удивительно все устроено. В воде живут рыбы, которые умеют плавать, птицам нравится петь, солнце греет своими лучами, и все вокруг расцветает от его тепла. Давай поговорим о том, откуда это все появилось, и кто дал всему живому радость жизни. Наверное, тебе в школе уже тоже говорили, что есть такая теория, которая называется теорией эволюции. Теория – это когда кто-то что-то предполагает, чему-то верит, не имея для этого неоспоримых доказательств. А то бы это уже не было теорией, правильно? Так вот, по теории эволюции люди произошли от кого-то, подобного современным обезьянам. Как? Тут уж сколько ученых, столько и мнений. А вот в Евангелии от Марка Иисус ясно и определенно сказал: «В начале же творения Бог сотворил их, то есть людей, как мужчину и женщину». 10 глава, 6 стих. Он сказал это, беседуя со своими слушателями, а вокруг него всегда собиралось много народа, потому что он говорил на понятном простому человеку языке. Иисус всегда говорил так, как оно есть, без теорий. Это так прекрасно – осознавать, что есть некто, кто меня понимает досконально, даже лучше меня самого. Ведь этот некто меня создал. Он понимает мои и твои радости и печали, так как Он дал нам способность радоваться. Он знает наши сомнения и нашу веру, так как Он сделал нас способными верить Ему, хотя мы Его не видим. Он знает и твои проблемы с учебой, ведь Бог Сам придумал все эти законы, которыми управляется наш мир, и знает, что они не такие-то и простые. Бог радуется, когда тебе удается нарисовать что-то красивое или написать стихотворение, в котором слова, создавая яркий образ, сочетаются так красиво, что дух захватывает». Ведь это Он дал нам творческую способность. Он — Творец. И когда ты Ему поешь песню хвалы и поклонения и молишься Ему, Он радуется общению с тобой. Он — твой Отец Небесный. Было бы так грустно и безнадежно на душе, если бы мы были вынуждены жить, не имея никакого контакта с нашим Создателем. Но Он специально повелел все, от самого начала творения, все, что нам нужно знать о Нем, записать в Библию, чтобы мы могли Ему поверить, чтобы мы могли Ему довериться. Ведь Он знает и любит нас, как никто другой. Он – наш Бог и Создатель.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Бог – Создатель мой. Каждый из нас, глядя на мир, который окружает нас, тысячи раз удивлялся тому, как удивительно все устроено. В воде живут рыбы, которые умеют плавать, птицам нравится петь, солнце греет своими лучами, и все вокруг расцветает от его тепла. Давай поговорим о том, откуда это все появилось, и кто дал всему живому радость жизни. Наверное, тебе в школе уже тоже говорили, что есть такая теория, которая называется теорией эволюции. Теория – это когда кто-то что-то предполагает, чему-то верит, не имея для этого неоспоримых доказательств. А то бы это уже не было теорией, правильно? Так вот, по теории эволюции люди произошли от кого-то, подобного современным обезьянам. Как? Тут уж сколько ученых, столько и мнений. А вот в Евангелии от Марка Иисус ясно и определенно сказал: «В начале же творения Бог сотворил их, то есть людей, как мужчину и женщину». 10 глава, 6 стих. Он сказал это, беседуя со своими слушателями, а вокруг него всегда собиралось много народа, потому что он говорил на понятном простому человеку языке. Иисус всегда говорил так, как оно есть, без теорий. Это так прекрасно – осознавать, что есть некто, кто меня понимает досконально, даже лучше меня самого. Ведь этот некто меня создал. Он понимает мои и твои радости и печали, так как Он дал нам способность радоваться. Он знает наши сомнения и нашу веру, так как Он сделал нас способными верить Ему, хотя мы Его не видим. Он знает и твои проблемы с учебой, ведь Бог Сам придумал все эти законы, которыми управляется наш мир, и знает, что они не такие-то и простые. Бог радуется, когда тебе удается нарисовать что-то красивое или написать стихотворение, в котором слова, создавая яркий образ, сочетаются так красиво, что дух захватывает. Ведь это Он дал нам творческую способность. Он — Творец. И когда ты Ему поешь песню хвалы и поклонения и молишься Ему, Он радуется общению с тобой. Он — твой Отец Небесный. Было бы так грустно и безнадежно на душе, если бы мы были вынуждены жить, не имея никакого контакта с нашим Создателем. Но Он специально повелел все, от самого начала творения, все, что нам нужно знать о Нем, записать в Библию, чтобы мы могли Ему поверить, чтобы мы могли Ему довериться. Ведь Он знает и любит нас, как никто другой. Он – наш Бог и Создатель.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».

Много разных книг видели вы, дети, но одна среди них всех ценней на свете. Яркий ее свет сердце освещает, всем дает ответ, кто душой страдает. Эта книга книг, Библия святая, возрождает тех, кто ее читает.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки, наши маленькие друзья.
1: Мы думаем, что вы справились со всеми вашими делами, а сейчас идите у ваших радиоприемников и внимательно слушайте. Листая одну за другой страницы Ветхого Завета, мы вновь и вновь находим интереснейшие и захватывающие истории о жизни великих мужей веры, царей и пророков. Мы с вами уже познакомились со многими из них. Помните верного старца Авраама, молодого юношу Иосифа, послушного Моисея, храброго Давида? А какие чудеса творил Бог через пророка Илию? Мы думаем, ребята, что прослушав эти истории, у вас появилось желание служить Богу с еще большим усердием.
0: Сегодня в нашей передаче интересная история из Библии об одной маленькой девочке, через свидетельство которой были явлены сила и слава Божья.
1: В далекой Сирии, в очень большом доме, жила одна девочка. Этот дом не принадлежал ее отцу и матери. Это был дом сирийского военачальника и его жены. Военачальник привез девочку из Израиля. Во время войны с Израилем она попала к сирийцам в плен и теперь стала рабыней в доме военачальника. Военачальника звали Нейман. Это был богатый человек, пользовавшийся большой любовью и доверием сирийского царя. Но Нейман не был счастлив. Его жизнь омрачала ужасная тайна. И никто из его друзей и его солдат не знал об этом. Даже царь сирийский не знал тайны Неймана. Эту тайну знала только жена Неймана. Тайна его заключалась в том, что Нейман страдал страшной болезнью, проказой. И болезнь его усиливалась с каждым днем. Бедный Нейман, он пытался как-то прятать под одеждой пораженные болезнью места на своем теле, но болезнь все усиливалась. Жена Неймана очень страдала, она любила своего мужа и пыталась скрыть от людей свое горе. Она старалась выглядеть счастливой, ведь жена Неймана знала, что если их друзья узнают о болезни мужа, то Неймана вышлют из города, и он уже не сможет занимать в Сирии важное положение. Однажды утром жена Неймана проснулась и стала горько плакать и убиваться. Девочка, привезенная Нейманом из Израиля, увидела слезы своей госпожи и пожалела ее.
0: «Прошу вас, не плачьте, у вас покраснеет лицо от слез. Посмотрите, я принесла вам сегодня ваше лучшее желтое платье. Улыбнитесь же!»
1: Но жена Неймана продолжала плакать.
0: «Что случилось? Что вы так горько плачете?»
2: «Военачальник Нейман болен. У него проказа. Когда люди узнают о его болезни, все отвернутся от нас, и Неймана вышлют далеко-далеко».
1: Маленькая девочка задумалась. Затем она вскричала.
0: «Я знаю человека в Израиле, который может вам помочь. Зовут этого человека Елисей, и он пророк нашего Бога. Бог Израиля может исцелить Неймана».
1: Жена Неймана поверила ей и побежала к мужу, чтобы рассказать ему об этом. Услышав это от своей жены, Нейман подумал.
3: «Может быть, девочка говорит правду? Мне надо пойти к царю и спросить у нее разрешение поехать в Израиль».
1: Царь очень любил своего смелого военачальника и сразу же разрешил Нейману поехать в Израиль. В своей колеснице Нейман поехал в Израиль. Слуги Неймана шли рядом с колесницей. Они должны были оберегать своего господина в пути. Нейман вез с собой в Израиль много дорогих подарков для пророка. Здесь было и золото, и серебро, и много красивой одежды. По прибытии в Израиль Нейман отправился в город Самарию, где жил царь израильский. Тот очень испугался, увидев Неймана. Ведь Нейман был главным сирийским военачальником, а Израиль и Сирия часто воевали между собой. Нейман передал израильскому царю письмо. «Я посылаю к тебе моего военачальника Неймана», – писал сирийский царь. «Я хочу, чтобы ты позаботился о нем и исцелил его от проказы». «Как я могу исцелить человека?» – еще больше испугался царь израильский. «Разве я Бог?» Царь не любил и не почитал Бога, но он знал, что только Бог может исцелить человека от проказы. В отчаянии израильский царь разорвал на себе одежды. Когда Елисей услышал о том, что произошло во дворце, он послал к царю своего слугу Гиезия.
4: «Пусть этот человек придет ко мне, и он узнает, что есть пророк в Израиле».
1: Эти слова Елисея Гиези должен был передать царю израильскому. Царь очень обрадовался, услышав это, послал за Нейманом и велел ему отправиться к пророку. Нейман прибыл на своей колеснице к дому Елисея, но никто не пригласил его войти в дом. Слуга Елисея вышел к Нейману и передал ему слова пророка.
5: «Елисей говорит тебе, что ты должен 7 раз окунуться в реке Иордан
3: и будешь здоров.
1: Нейман разгневался.
3: Как смеет Елисей так говорить со мной? Я думал, что Елисей выйдет ко мне, будет молиться обо мне Богу. Он говорит, чтобы я искупался в реке. Я не собираюсь купаться в вашей грязной реке. Разве реки Сирии хуже Иордана? И в них я мог бы омыться, не уезжая из нашей страны.
1: Но слуги Неймана стали уговаривать его.
5: Почему бы тебе не искупаться в реке?
6: Ведь ты легко можешь сделать то, что пророк говорит тебе. Попытайся это сделать, ведь даже ребенок может окунуться в реке.
1: И Нейман согласился. Подъехав к реке, он вышел из своей колесницы, снял с себя красивые одежды и вошел в воду. Нейман стал окунаться, а его люди ждали на берегу и считали. Раз, два, три. Они были рады, что не должны были идти вместе с ним в воду. Вода была мутной и холодной. Ноги Неймана скользили по острым камням, и он уже готов был отказаться продолжать окунание и выйти из воды. 4, 5, 6, кричали его люди на берегу. Не останавливайся, ведь Елисей сказал 7 раз. Когда Нейман окунулся в 7-й раз, он посмотрел на свою кожу. Она была ровной и гладкой, как у юноши. И никаких следов проказы не было на его теле. Нейман исцелился. Ох, и радовался он. Счастливый, он отправился обратно в Самарию к пророку Елисею. Он хотел отблагодарить пророка за чудесное исцеление и преподнести ему богатые подарки. Теперь Елисей вышел навстречу Нейману. Он увидел, что Нейман совсем здоров.
3: Я знаю, что есть только один Бог. Это Бог Израиля. Могу ли я преподнести тебе подарки?
1: Спросил военачальник пророка. Но Елисей не хотел брать у Неймана подарки. И как не уговаривал Нейман пророка, Елисей не согласился. Он знал, что не он исцелил Неймана, а Господь. Но перед тем, как отправиться домой, Нейман пообещал.
3: Я буду служить теперь только Господу.
1: Затем, поблагодарив Елисея, он сел в свою колесницу и поехал обратно в Сирию. Ему не терпелось вернуться домой, чтобы рассказать жене об исцелении и о силе и славе Бога истинного, чтобы она могла почитать его. Девочка-рабыня Неймана была очень счастлива, увидев своего господина совсем здоровым. Ведь она всегда верила, что Бог Израиля может исцелить его.

Какой удивительный пример верности Богу, не правда ли? Маленькая девочка, может быть, в таком возрасте, как многие из вас, находится в плену в чужой стране, вдали от родительского дома, вдали от наставлений мамы и папы, но она глубоко в сердце хранит любовь к Богу Израиля, заложенную ей с самого детства. Она помнит о могуществе и силе Бога и верит, что Он творит чудеса. Как только предоставляется возможность, эта маленькая девочка не стыдится засвидетельствовать о всемогущем Боге и какую пользу приносят всего несколько слов, сказанные с детской простотой. В Библии не называется ее имя, но ее поступок привлекает внимание многих мальчиков и девочек, которые желают служить Богу и быть Его свидетелями с самых детских лет. Ребята, мы советуем вам открыть 5 главу 4 книги Царств и еще раз прочитать о маленькой девочке-пленнице из Израиля. Да поможет вам Бог иметь такую же смелость в свидетельстве о Нем, о Его силе, о Его славе и могуществе.

Ребята, наше время в эфире истекло, и мы прощаемся с вами. Если у вас появилось желание написать нам, пожалуйста, пишите. Мы всегда с радостью читаем ваши письма. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Прайд, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются все участники передачи, а также ее ведущая Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!

Программа библейского вещания BBN продолжается. «Горе душе без Христа, она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце, заблудившейся в пустыне без пастыря, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с небесным Царем. Отдадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах и в наших душах. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN. В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». В нашей последней беседе мы отметили, что в последнем столетии вероучение о втором пришествии Христа пробудило интерес во многих верующих. Мы также говорили о важности этого вероучения. Сегодня обратим наше внимание на сущность пришествия Христа. Всякий, кто верит, что Библия – Слово Божие, также верит во второе пришествие Христа. Имеются различные мнения, что подразумевается под вторым пришествием. Для этого необходимо исследовать этот вопрос в свете Писания. Многие сегодня противятся этой истине, которую мы разбираем, потому что они сами никогда не изучали этого вопроса. Так как Писание много говорит об этом предмете,